0: Рекорд. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: YouTube-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 28 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 22, ночью плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
4: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
1: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд реклама.
1: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: по данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 28 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 22, ночью плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд-Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа в Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
4: Категория 18+.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Красноярск 6 сентября 17.00 для лиц старше 16 лет.
11: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
12: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пиццеру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113 110

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 28 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 22, ночью плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700, ровно 052. Акция действует до ее отмены.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Алло,
2: привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118 774 649 49 80 12.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 28 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 22, ночью плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
1: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Маргарита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро! Ну, почти верная информация, друзья. Не могу пропустить этот замечательный момент. Сегодня у нас пятница, последняя летняя пятница, 28 августа на дворе. Всех из пятницы и почти что с окончанием лета. Да, 1 сентября у нас уже на следующей неделе. Наступит осень, надеюсь, золотая, надеюсь, бархатная, надеюсь, погода нас будет радовать. В эту пятницу мы конкретно будем радовать вас гороскопами, ватафактами. А у нас техноблок от Фила обязательно будет, и вы зададите ваши вопросики про гаджеты. Рубрика «Я в эфире». И, кстати, по поводу этой рубрики мы сейчас будем принимать решение, какие голосовые мы ждем. Так, сегодня у нас отмечается 28 августа. День второй половинки. Замечательный праздник. Так, начинаем уже думать. День военного медика. День пышных дам. Так. День котлет в Костроме. День надутых губ. Что же еще? Успение Пресвятой Богородицы. Всемирный день запрокидывания головы. Так. Вторая половинка. Наверное, все-таки давайте сегодня пятница такой, налайте отношения, вторые половинки. Нужно записать голосовое сообщение. Самая смешная когда-либо ваша вторая половинка. Я уверена, что у вас разный опыт в отношениях. Запишите голосовое. Какая у вас была смешная половинка? Может быть, вы сейчас смешная половинка? Я такая смешная половинка. И почему? Естественно, можете не стесняться, можете анонимно. Да вообще, делайте все, что угодно. Чат мобильного приложения «Радио Рекорд» вам в помощь. Ждем ваши голосовые. Какая у вас вторая половинка?
0: Вейкаперы.
2: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 28 августа, пятницу, и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели.
3: Тельцы, сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко.
1: Близнецы, сколько бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить, что вы сегодня и сделаете.
2: Раки, сегодня звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды.
3: Львы, сегодня вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов.
1: Девы, сегодня вы будете несколько легковерны, впрочем, это вам не повредит.
2: А весы, страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня.
3: Скорпионы, умеренность – вот то качество, которое принесет вам сегодня наибольшую пользу.
1: Стрельцы, обращайте сегодня поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше на то, что они делают.
2: Козероги, сегодня вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни.
3: Водолеи, сегодня вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием.
1: А рыбы, сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Всем хорошей пятницы, друзья!
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
4: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня день вторых половинок у нас, поэтому какая вы вторая половинка? А может быть, вторая половинка чего вы сегодня? У кого нет второй половинки, чтобы не записывали голосовые? А у меня нет второй половинки. Вторая половинка лимона, стухшая в холодильнике. Прекрасно. День второй, второй. Где первая, мы не знаем.
1: Вторая половинка солнца.
0: Вот, прекрасно.
1: А полной луны.
0: Либо какая вы в отношениях, да. Либо чего вы вторая половинка? Ждем ваши голосовые в чат мобильного приложения Рекорда. Пока к новостям, там качаться скоро можно будет без спортзала вообще. Китайские ученые создали миотрансплантанты, вот так это называется. Исследователи разработали технологию, которая позволяет наращивать мышечную ткань без тренировок.
1: У меня вопрос, а помните вот эти тренажеры, которые и так
2: надеваешь,
1: и она должна, грубо говоря, сама сокращать мышцы, ты ходишь, занимаешься своими ежедневными рутинками.
2: Да это бредятина.
1: Да?
2: Ну, она не особенно работает.
1: Но здесь это не это.
0: Ну, пока непонятно, как это выглядит. Говорит, что мы создали, но скоро пустим в массы. Поэтому, возможно, это и та бабочка. Я не знаю, просто она апгрейжена. Их же три в телемагазине отдавали, помните?
2: Да.
0: Одну закажешь, Butterfly Botter, как-то так она называлась.
2: По-моему, так и называлась.
1: А может, у нее обратное превращение? Теперь она из бабочки в куколку?
0: Ну, хороший рекламный слоган для этой компании точно, когда они придумают выпустить это в массы, как минимум.
2: Слушайте, ну, насколько я знаю, мышечная масса растет от микротравм, давайте так назовем, из-за того, что у нее появляется строительный материал, то есть белок. Вы мышцу напрягаете, то есть, чтобы она росла...
1: Они создали белок?
2: Они создали какую-то ересь и пытаются нам... Они несут нам какую-то дичь.
0: Ты давай нам тоже не втюхивай вот эту вот мышцу рвать и так далее.
2: Да тут, не рвать,
0: тут,
2: нет.
0: Тут сделали, понимаешь, технологию, поэтому мы ей будем пользоваться.
2: Это, с другой стороны, кто мы такие, чтобы спорить с китайцами?
0: Мы хотим ничего не делать и просто наращивать мышцы, поэтому отстань от нас, Стас.
2: Хорошо.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Армения больше не являются стратегическими союзниками, заявил Пашинян. По его словам, Россия больше не упоминается как стратегический партнер в программе правительства Армении на период с 26 по 31 годы из-за того, что Москва не выполнила свои договорные обязательства как союзник по ОДКБ в 2022. МИД России объявил персоной нон-грата румынского дипломата. В ведомстве заявили, что это ответная мера на решение Бухареста вызвать сотрудника российского посольства. Румыния объяснила свой шаг неоднократными нарушениями воздушного пространства страны дронами, которые, по версии румынских властей, принадлежали России. В Минцифры заявили, что российские операторы смогут начать разворачивать сети 5G уже в ближайшее время, используя существующие базовые станции и частоты, выделенные ранее под 4G. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки.

0: История, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усилия. Антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow Wow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОПРН 111-774-668-98-40. 18+. Flow Wow. Услуги от ООО Flow Wow. Москва. ОПРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: We'll be right back.

0: Record.
1: Вейкаперы.
2: Самое время послушать ваши голосовые. Какая же вы половинка сегодня? Чья же вы половинка? Давайте включать.
3: Отношения, говорит.
2: Угу.
3: Пятницу на лайте. Давайте обсудим.
2: Так давайте, в этом и тема.
4: Давайте.
2: Прислал что-то еще?
4: От Владислава.
5: Привет, вейкаперы. Привет из города Ганноверово. Моя вторая половинка. Я рад, что я ее встретил 25 лет назад. 25 лет живем душа в душу. Конечно, бывают у всех раздоры какие-то. Но без этого никак. В общем, моя вторая половинка – это лучшее, что было в моей жизни.
2: Мне нравится посыл. Ну как, мне нравится моя вторая половинка. Без этого никак. Скандалы, да, скандалы.
4: А Данила?
6: Привет, вейкаперы. Доброе утро. Всем хорошего дня, хорошего настроения. В наших отношениях я, наверное, смешная половинка, потому что я люблю, ну, как-то иногда позорничать, как-то типа потявкаться там, ну, короче, поприкалываться, вот, и как...
4: Mm-hmm. От Александра.
7: Доброе утро, вы каперы.
4: Привет.
7: Доброе утро, страна. Я сегодня просто маленький пятачок. Малыш, не ковыряйся в носу. I love you. Я тебя люблю.
2: Гений. Гений, просто.
7: Поехали.
8: Ты забыл. Это слушай до конца же.
4: Точно. От Алешеньки, сынка.
9: Доброе утро, ребят.
4: Привет.
9: А у меня просто биполярка, поэтому вторая половинка даст о себе знать.
2: Когда даст о тебе знать, предупреди докторов, потом нас, чтобы мы тоже знали, что голосовые не стоит выключать дальше в эфире.
0: Вейкаперы.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 28 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 22, ночью плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
0: Рекорд Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, компания Apple обозначила, когда представит свои новые 18-е айфоны, в том числе и складной iPhone 18 Ultra. Все состоится 9 сентября 2026 года. Так что помечайте у себя в календариках и, конечно же, начинайте копить деньги, потому что новые айфоны станут примерно на $200-$300 дороже. А складной iPhone вообще будет свыше $2000. И это только там, а у нас в России, особенно на старте, цены будут уходить где-нибудь 1000 за 300, за 400. И люди будут покупать. Еще одна презентация, но уже состоялась. Это Samsung представили свой Galaxy S26 Fan Edition. Это, так сказать, модель флагманского смартфона от Samsung, но для фанатов. Из нового процессор Exynos 2520 и увеличенный аккумулятор на 4900 мАч. 7 лет поддержки, 3 камеры, основная на 50 мегапикселей, ультраширик на 12 и телевик на 8 мегапикселей. И есть влагозащита IP68. Продажи стартуют с 4 сентября. Базовая модель на 8 гигов памяти и 128 встроенный. 128, кстати, маловато. Обойдется 70 тысяч рублей. В целом, дороговато. А вот складной смартфон от Google под названием Pixel 11 Pro Fold не прошел испытания. Дело в том, что совсем недавно вышли новые пиксели. Я, кстати, с 11 Pro XL сейчас хожу. Так вот, когда презентовали новые смартфоны от Google, был представлен и складной смартфон, который называется Pixel 11 Pro Fold. Так вот, он с треском провалил независимый тест на прочность. Конструкция смартфона просто переломилась пополам при попытке согнуть устройство в обратную сторону. В общем, косяк. Кстати, на рынке появился смартфон Honor Turbo. У него огромный аккумулятор на 8560 мАч. У него есть влагозащита IP69K, и еще его можно бросать с 2,5 метров, и если он удачно упадет, то, скорее всего, не разобьется. Правда, жалко, что на телефоне есть камера на 50 мегапикселей, но при этом у нее нет оптической стабилизации. В одних местах телефон продается за 23 тысячи, в других аж свыше 30. Кстати, компания Apple также, помимо своих новых 18-х айфонов, может показать и новые AirPods A5. Наушники могут выйти в двух версиях, обычный и с активным шумоподавлением. Вообще, AirPods A5 ждали в 27-м году, но, видимо, что-то пошло не так. Посмотрим. Ну и компания Xiaomi тоже не сидит на месте. Под своим брендом Redmi выкатила новый смартфон Redmi Note 11 Pro Max с аккумулятором в 10 тысяч мАч. Это, можно сказать, пауэрбанк с дисплеем. Внутри процессор Snapdragon 6 Gen 5, основная камера на 50 мегапикселей и ультраширик на 8. Цены стартуют от 40 тысяч рублей. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну а мы с вами не прощаемся. Примерно через час я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы интересуетесь новыми 18-ми айфонами и не знаете, ждать их или нет, задавайте вопрос. Если интересуетесь Самсунгами и пытаетесь понять, что же в современном мире в России стоит приобретать айфоны и Самсунги, спрашивайте. Ну а если у вас, в принципе, есть 5000 рублей, вам нужно купить наушники, любые вопросы при помощи приложения Радио Рекорд присылайте. Мы с вейкаперами выберем самые интересные.
0: Техноблог. По пятницам в вейкаперах на рекорде.

0: Вика, Стас, Рыжий.
1: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, 3 часа еще будем с вами.
2: Девчонки, attention, в этом часе будем играть. Именно с девочками игра у нас такая, про подкаты. Поэтому готовьте ваше мобильное приложение «Радио Рекорд».
1: Пока к новостям. Вот мы все китайцев ругаем, да, завидуем им, как-то говорим, ну вот посмотрите, какой у них генофонд, какие все подтянутые, да, все как на одно лицо и так далее. Оказывается, у них есть свой секрет, и мы его опубликовали в наших социальных сетях. У китайцев после 40 нет живота, потому что они массово занимаются спортом в парках. Действительно, у них куча всяких тренажеров, теннисных столов и так далее. Видос есть, посмотрите, удостоверитесь. После работы они просто выходят на улицу, бегают, делают зарядку, играют в бадминтон, настольный теннис, как говорил ранее, вместо отдыха на диване, они убирают движение. Вот в чем секрет.
2: Я, кстати, сейчас немножко даже расстроилась, почему не мой видос взяли. Потому что я тоже была в Китае, и я тоже очень удивилась. Реально, вечером на набережной мы гуляем. Куча вот этих бесплатных тренажеров, они все на них. Я сама присоединялась лично, они танцевали. То есть стоит преподаватель, и напротив нее человек 40, и все повторяют за ней движение. Что-то наподобие зумбы. Это вообще, ну, по-моему, прекрасная традиция.
3: Чему вы восхищаетесь? Вы понимаете, что они даже в старом возрасте готовятся к чему-то?
1: А мы не в курсе, да?
3: Куча подтянутых китайцев,
2: так,
3: которым даже уже за 60, что-то качаются.
1: Они просто готовятся заранее к лету, да? То есть они не запускают себя, так сказать, вот этими животами и так далее. Мы же обсуждаем каждую весну, что вы не успели к лету, да?
2: Вот, а они все успевают.
1: Они все успевают. Так давайте обсудим. Лето практически закончилось. 3 дня осталось у нас, да? Полноценных, можно так сказать. Что вы не успели за лето? Какая вот такая у нас тема.
2: Так, я не купалась в Питере или Ленобласти этим летом.
1: Вы не поверите, но я шашлык не поел ни разу.
2: Что?
1: Ни разу,
2: Никита?
1: Шашлык не поел, реально.
2: Даже
1: не
2: в Рестике?
1: Не поел, да, не получил. Да в Рестике это не шашлык. Шашлык это когда ты выезжаешь сам и жаришь, конечно.
3: Когда он сгорел, да, когда там помимо самого мяса еще что-то.
1: Подходишь, советуешь, когда рожек проливаешь,
2: Никит,
1: на себя.
2: Никит, езжай прямо сейчас. Давай, ты должен это сделать. Давай,
1: пора,
2: все, мы тебя отпускаем. Давай, иди пожари.
1: Где лучшая свиная шея в Питере?
3: У нас в клубе.
1: В чате мобильного приложения. Будем обсуждать, что вы не успели за лето. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: рекорд. Вейкаперы.
1: А мы продолжаем обсуждать, что вы не успели за лето, да, читаем ваши списки. Выспаться Кемир не успел, базовая вещь, стандартная, поддерживаем.
2: Я не успел ничего, можно сказать вот так.
1: Александр в отпуск не сходил, шашлыки не жарил, не купался, что-то работаю, вот написал нам что Александр. Так прекращай, Александр, иди сходи отдохни.
2: А за лето не успел поменять зимнюю резину на машине. Ну так отлично, ты готов к зиме.
1: Нет, надо поменять, ну конечно, это же штрафы. Хотя бы на вот этот период нужно же
2: заменить.
1: До
2: октября, на месяц.
1: Может быть, и до ноября, если из Петербурга. За лет не успел нормально провести время с семьей, Сергей написал, потому что работаю с утра до ночи. Выходной только в воскресенье. Сыну в воскресенье мама не нужна, он за мной везде. Вот такая история. Сыну в воскресенье мама не нужна.
2: Я этим летом не успел позагорать, покупаться шашлык на природе ни разу.
1: Ремонт кто-то доделал, наконец-то. У нас постоянно есть голосовалки. Этот вариант, вы когда уже доделаете этот ремонт?
3: Так не стоит начинать.
2: Привет, вейкапер, меня зовут Руслан, я с Ямала, я не успел за это лето собрать грибов, ягод, я много путешествую.
1: И морожку, раз ты с Ямала.
3: Подождите, а грибочки, они разве не по осени идут?
1: Да и всегда идут, по-моему. Дождь пошел,
2: летом
1: грибочки пошли.
2: Дождя.
3: Я просто так себе грибник, ну когда-то же они должны прям вот типа мы вот сейчас идем.
1: Нет, если ты за мухоморами, то можешь идти в любой, в принципе, период времени. Если ты за нормальными, белыми, березовиками, лисичками.
3: Слушай, если мне нужны мухоморы, я где-то в 12:30 выйду к подъезду. Там сидят обычно вот эти мухоморчики.
1: А я думал, если тебе нужны мухоморы, ты пересматриваешь улицу разбитых фонарей.
3: Кстати, надо посмотреть.
2: А закрепи, кстати, так себе грибник за собой.
3: Да?
2: Ник какой-нибудь.
1: Татуху такую набей.
3: Мне.
2: Я не успел за это лето сделать отмостку вокруг дачи. Печально, конечно. Но зато я убрал пивной живот и накачал пресс. Эдуард из Польши нам пишет.
1: Свой пивной живот убрал? Да. Может, ты чужой чей-то? Мы не знаем.
3: Я просто лопатой с участка убрал. Там мужик какой-то валялся.
1: Что вы не успели за это лето, напишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети. Рекорд.
4: Реклама. Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: Илан Авто, город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А, ОГРН 119-246-803-1832.
9: Один из крупнейших бассейнов Красноярска «Сокол» открывает набор в детские группы обучения плаванию. Профессиональные тренеры помогут ребенку уверенно чувствовать себя в воде, научат правильно дышать и освоить технику плавания в 50-метровом бассейне. Плавание – это спорт, уверенность и навык, который останется на всю жизнь. Запишите ребенка в бассейн «Сокол» уже сегодня. Пограничник 105-226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Девочки, играем с вами через минут 10, поэтому присылайте «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». По пятницам мы с вами подкатывать будем и не только. А пока обсуждаем, что вы не успели за это лето сделать.
1: А я этим летом успел все. Свозил семью на юг, доделал второй этаж в доме, сделал отопление в нем же, шашлык ел, грибы собрал, раз 10 ездил на рыбалку, машину купил. Ничего себе.
0: Ну иди слушай другую тему на другой радиостанции.
1: Иди там хвастайся.
2: Подождите, а в Sims сейчас все такие, да, функции есть?
0: Ну да. Мы-то другое обсуждаем. Мы здесь не успели, знаешь, тоже.
2: Ну, знаешь, я вот подумал, сейчас просто про игру вспомнил, что GTA 6, которая выйдет, она должна быть вот с этими функциями. Не там поехать, там угнать машину, выполнить миссию на самолетике, вертолетике. Нет. Съездить на дачу, грамотно вспахать, там продать огурчики, достроить второй этаж.
0: Прополоть, там, да, все. Да. Картошечку дают собрать.
2: И меняйся между тремя как раз членами семьи. То есть за бабушку ты играешь, у тебя одна функция заставить там сделать, там на рынок съездить, с утра в поликлинику.
0: Ты выезжаешь раньше там за бабушку, в 5 утра, тусуешься в общественном транспорте. Да. Русские разработчики, инди-разработчики игр, давайте-ка возьмем движок GTA, просто
2: там
0: шестой.
2: Должен быть четвертый персонаж, дед, который должен починить машину, чтобы бабку отвезти.
0: Не, за деда ты лежишь просто.
2: Лежишь, лежачая миссия.
0: Набираешь валюту, да, и иногда ешь то, что приготовила бабуля.
2: Есть доп-миссия, это внуки, которые должны помыть лежачего деда.
0: И ты должен скрыться от внуков за деда. Я бы за деда играл вообще.
2: Это лучшая игра, в которую я
0: бы играл. Мы ждем. Версия Россия, давайте. Катерина тоже на природе не была, говорит, дом работа, работа, дом, стандартная история. На шашлыки тоже не ездила, не поела, не покупалась, только ножки помочила на пруду, где собаки от жары спасаются. В сентябре отпуск, надеюсь, получится все наверстать. Всем хорошего пятничного.
2: Звучит такая грустно, где собаки.
0: Я там была, где собаки плавают.
2: От жары.
1: Так, Никит, тебе пишут, лучшая свиная шея у меня, едешь?
0: Это мясник, я надеюсь?
2: Нет, да.
0: Не просто человек себя в зеркало оценил.
2: У меня еще и копытца есть.
0: Что вы не успели за лето, пишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и наш соцсеть.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Банк России впервые с февраля 2025 года поднял официальный курс евро выше 100 рублей до 100 рублей 30 копеек. Доллар также заметно подорожал до 85 рублей 95 копеек. Это максимум с апреля прошлого года. Юань достиг 12 рублей 77 копеек, самого высокого значения за полтора года. Всего с начала месяца евро прибавил 10 рублей, а доллар 6. Песков заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов приведет к юридическим последствиям. Так он отреагировал на сообщения западных СМИ о возможной передаче этих средств Украине. Соответствующим призывом к Еврокомиссии выступили Швеция, Нидерланды, Испания, Польша и еще несколько европейских стран. Дональд Трамп заявил, что хочет переименовать Атлантический или Тихий океан в честь Америки. По словам президента США, после переименования Мексиканского залива и озера Онтарио в Американский залив и озеро Америка, стране теперь нужен океан. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: ООО «Шоу-Голубо». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Да все нормально.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru.

0: Вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: Ну, давайте сыграем. Кто там у нас есть?
2: А у нас есть Вероника. Вероника, привет.
3: Доброе утро.
2: Доброе. Из какого ты города такая радостная? У тебя как будто солнце.
3: А я тоже из Санкт-Петербурга, да, у нас солнечно сегодня с утра.

0: Круто. Ну, Вероника, ты все успела за лето? Расскажи нам, что не успела.
1: Что не успела? Я ни разу не купалась, на самом деле, этим летом, потому что жаркой погоды как таковой даже не было, и я как-то упустила этот момент совсем, ну вот, грустно,
2: поехали.
1: Да.
3: Поехали. Собирайся.
2: Давайте. Никита будет жарить шашлык, Стас тебя купать.
0: Грибы пособираем. Нам как раз посоветовали, где мухоморы растут уже в части.
2: Стас, так себе грибник, нормально.
3: Да, хорошо.
0: А вообще мы играть будем с тобой. Полиглотка называется игра. Подкатывать будет один из нас, а другой скажет тебе какую-то чушь сегодня на японском у нас.
2: Ну, давайте порадуйте. Да. Итак, смотри, первый будет, наверное. Давай, Никита, ты по-японски
0: давайте.
2: Расскажешь что-то Веронике.
0: Аната вахуко ни уко ни хакири о хасурандо денки дай о сицуки димакуса. А?
3: Ну ты тоже разболтался там.
0: Ну вот мят.
2: А Станислав?
3: Я буду более краток. Нанакай хакакета ичиго кире.
0: Ты смешным дедом будешь.
3: Да, я жду этого момента.
2: Мне кажется, ты сейчас суши делал.
3: Недолго осталось.
2: Так, Вероника, что тебе подсказывает интуиция? Где был комплимент, подкат и что-то позитивное?
1: Да, было очень интересно, но ничего не понятно.
3: Так в этом и смысл.
1: Может быть, второй вариант?
3: Может быть, а может и нет.
2: Может, подумаешь?
1: Может быть, если послушать сердце, то, наверное, первый.
2: Вот это я! Так удивила ты нас! Хорошо, что тебя сердечко не подвело. Вообще интуиция твоя лапулечка.
3: А можно я приму это как будто мне комплимент? Если послушать сердце.
0: В общем, я сказал тебе, да, действительно, ты источаешь столько света, что можно экономить на электричестве, Вероника.
3: О, красиво.
2: Стас, а у тебя что?
3: Я сказал, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
0: Ну, тоже
2: это тоже нормальный комплимент.
3: Ну, это так себе комплимент.
2: Странно, как будто вы за столом, у вас отношения, и ты говоришь про хлеб.
0: Вот.
3: Я еще и заставляю ее работать. Что же за тварь?
0: Вероник, передавай привет, кому хочешь.
1: Передаю привет всем, кто меня узнал, всему Санкт-Петербургу. Всем хорошего дня, отличного настроения.
0: Круто. Друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовый капер.
4: Вы каперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в пятницу, 28 августа, в Красноярске облачно с прояснениями. Днем плюс 22, ночью плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
5: Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: что вы не успели сделать за лето? У нас такая тема сегодня, давайте обсудим это, чтобы в следующем году не накосячить.
1: Светлана, не успела влюбиться, а так хотелось теплых ночей под звездами, поцелуями. Надеюсь, осень принесет больше эмоций.
0: Не успел два раза заправиться. Оставалось 2-3 машины до меня, и тут влетает бензовоз, операторы выставляют конусы. Трындец, 3 часа ожидания зато. Появилось время на просмотр новинок, например, вот Петькин сын.
2: Один подумал, что не успел заправиться, ну, там, рубашку, что ли. Ходил неряшливый такой весь на выпуск.
0: Алексей пишет, Радио Рекорд, этим летом совсем ничего не сделал, помимо для начальника. Очередное лето прошло, как в той песне Леша СМИ. Всем добра и успеха, говорит Алексей.
1: А вообще ничего не успела, пишет Светлана. Ну, Свет, ну как так? Ну, быть такого не может.
0: А Лена вообще задается вопросом, а лето вообще было? Помню только работу и комаров. Все, у нее вот такой этап был. Работа, комары.
1: Лето было, оно было прекрасно. И, кстати, вот все такие говорят, ой, какое-то, ну, в Питере не очень теплое лето. Ребята, это на самом деле вы разбаловались предыдущими летами, потому что они были исключение из правила. А вот, мне кажется, вот это лето, оно такое прям среднестатистическое питерское по погоде лето было.
0: Я запомнил жаркий июль, и июнь, кстати, был тоже очень солнечным, да, и жарким. Поэтому я не знаю, это стереотипы, что в Питере дожди все лето, у нас не жарко и так далее.
1: Это все бред, я продолжаю считать солнечные дни, у меня есть доказательная база.
0: Мы давно почти как Сочи, реально. Да. У нас очень тепло становится почему-то.
2: А кого ты к ответу хочешь
1: призвать? Я бы Сочи.
0: Да, я приезжал в Петербург изначально, потому что думал, что здесь солнца нет. Я не любитель этой истории. А здесь привет.
1: Обломался человечек, реально. Никитку вообще.
2: Вот там, ты его за собой и привел.
0: Перевезите меня там, где его нет, пожалуйста.
1: Я не успел этим летом побывать на море и загореть как следует. Дом, семья, работа.
0: Так, Николай пишет, на море побывать не успел. Вчера друзья уехали в Тай. Обидно, что не получилось. Ну, рад за ребят. Кстати, успеваю в последний вагон. Хочу 3 сентября в Сочи на 5 дней смотаться, косточки погреть. Да и поработки надо. Вот, ребятки, вы супер. Николай, ты супер, что успеваешь. Молодец. Завидуем мы тебе, конечно же, поезд Чучхелы, Пахлавы и всего остального.
1: Русский горячий. Не успели этим летом сходить на рыбалку. Отпуск закончился.
0: Кстати, да, вот мужской компании кто-то успел отдохнуть, выбраться, чтобы расслабиться. Это важно. Мужская компания — это отдельная тема для...
2: Вся жизнь — боль.
0: Не то,
1: Стас. Пацаны, давай.
0: Не в эту тему, подожди.
2: Такая, стоп. Я сейчас найду людей, которые думают так же. Вот мы компания и поедем, и будем говорить, как же эти шашлыки достали.
0: Хорошо, да.
1: Может, вы вдвоем сейчас к вам, пацаны, присоединятся? Может, вы успеете? Вот что ныть, что не успели? Еще 3 дня лета.
0: Да, может быть, и успеем. Мы можем успеть и за час. Что вы не успели за лето? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Доброе утро всем, у нас 9 утра, и все верно сказал мужчина, мы втроем и 2 часа будем с вами.
1: Ребятки, в этом часе наш любимый блогер и диджей, диджей Фил, ответит на ваши вопросы про гаджеты, поэтому уже сейчас ждем их в чате мобильного приложения «Радио Рекорд».
0: Короче, какое-то помешательство в сети произошло, все начали лепить к себе железяки. В общем, говорят, какой-то переход произошел, но те, кто верят в теории заговоров различные, начали ложки к себе крепить, хотя этому трюку я в детстве еще научился, всякие ключи, все металлическое. Говорят, ребята, посмотрите, мы перешли на новый уровень. Девушки, естественно, парни этим не занимаются, парни только смотрят и угорают, а девчонки говорят, что все, мы теперь все что-то домагнитим, ребята.
1: А раньше
0: история.
1: Типа не магнитили.
0: Но вообще, нет, очень легко задержать на себе, в принципе, монетку, ложку и так далее. Те, кто знают, те знают. Но, вот такая история сейчас вирусится в сети. Верить вам или нет, говорят, это связано там с какими-то чакрами, внутренними движениями и так далее. Ну, вот эти любители нам что-то рассказывают.
2: Мы во все верим.
1: Ну, это же неправдоподобно, чтобы нужна же доказательная база, например, 10 лет назад, ты эту ложку раз, она не держится. Тогда понятно в сравнении. А то есть сейчас они просто раньше этого не делали, сейчас начали делать, и для них удивление, да?
0: Ну, это контент. Давайте про это не забывать, что самое важное. Попробуйте к себе прилепить, мало ли, вы тоже магнитите. Можете просто порадоваться, что вы человек-магнит, мало ли, тоже.
2: Мелочишко можете собирать.
0: Кстати,
1: это же комплимент. Это комплимент.
0: Человек-магнит. Ну, да.
1: Человек-магнит.
0: Круто.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Ватафакты сегодня интереснейшие, ребята. Я специально для вас заморочился и открываю их прямо сейчас, кстати.
2: Серьезно? Хочешь, я расскажу?
1: Кстати, знаете, фактик какой вспомнил? Недавно наблюдал. В общем, есть, если я не ошибаюсь, во Франции могила одного человека. И на нее каждый год в одну годовщину приносят бинокли.
2: Как вы думаете? Мы должны отгадать, кто это?
1: Да, да, давайте. Вот как вы думаете, почему на могилу этого человека приносят бинокли?
3: Ну что, он... Ну, маленький?
1: Ваше предположение, навскидку стреляйте просто, как хотите.
2: Ну, человечек, который постоянно смотрел в бинокль,
1: да,
2: это, возможно,
1: верно.
2: Какой-то персонаж. Возможно,
1: мере,
2: фильма,
1: да.
2: Или мультфильма.
1: В общем, почти рядом вы были. Это человек тот самый, который не увидел айсберг на Титанике. И,
2: да, ты что?
1: И в годовщину как раз-таки его смерти, все знают, где находится его могила, люди массово приходят, и каждый приносит бинокль. И просто когда-то он сказал, если бы у меня был бинокль, я бы айсберг увидел. Это его цитата прямая, то есть при оригинальном крушении Титаника. И с тех пор вот такая история.
3: Мало кто знает, но его могила устроена как айсберг. Там небольшое надгробие и огромная яма внутри.
2: А вот, кстати, это... чем закончилась история? Помните, где-то год назад в СМИ было, что делают полнейшую копию Титаника, строят.
1: Да ее строят каждый год, по-моему. Но...
2: В общем, пока не достроили.
1: Уже
2: да?
1: Есть гораздо больше кораблей, поэтому... Следующий фактик вам интересный. В наших пупках, а у каждого он есть, касается каждого. Располагаются целые экосистемы бактерий, и ученые периодически находят в них новые виды. Кстати, вы носите их в себе. В пупке у одного исследователя была найдена бактерия, которую раньше встречали только в почве Японии, хотя он никогда в Японии не бывал. Вот какая история.
3: Получается, у нас там экосистема,
1: да.
3: Страны, города, пупковец. Жители вашего пупковца. У кого-то он прикрыт густым лесом.
1: Да-да-да.
3: У кого-то там чистенько.
1: Целая
3: все.
1: Вселенная. Это Марвел.
3: Да, у кого-то горы, там свои супергерои.
2: Пупковец — это если населенный пункт, а если страна? Пупкове?
3: Пупкове.
1: Пупковицы могут быть.
2: А если материк? А если материк?
3: Пупчанский.
2: Пупказия.
3: Пупказия.
1: Ну, еще один вам краткий фактик. Так, на выходные лук и картофель нельзя хранить вместе. Лук выделяет газ, который ускоряет прорастание картофеля. Просто знайте.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
0: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
0: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Про вопросики Филу не забывайте и присылайте в чат мобильного приложения Рекорда, он совсем скоро будет на них отвечать. Все, что касается смартфонов, даже можете про новые айфоны узнавать, тем более там уже утечек более чем достаточно. Брать, не брать, какой свой менять, на что и так далее. Пока мы обсуждаем лето и что мы не успели сделать этим летом. Такая история.
1: А вот Ленусика много успела, и поход, подъем в горы не успела, только вот окунуться в море. Опять давала себе шанс, кстати, полюбить огородные дела, но не успела.
0: А Иван не успел соскучиться по осени. А вот знаете, меня вот это греет всегда мысль. Я не знаю, может быть, есть люди, которые меня поддержат. Вот осень для меня прекрасная пора. Желтая листва, вот это чуть прохладненько. Ты идешь, хорошо, порог с утра изо рта. Ну, это же круто. Но лето — это жара, действительно. Это вот кто любит мочиться в море, я хотел сказать, да, тем, возможно, и круто. Я вот за комфортную атмосферу в курточке идешь.
2: Ну, главное, не мерзотный дождь.
1: Я могу тебе сказать, что я в отпуске от жары тоже, ну, как бы, я люблю тепло, но у меня тоже в меру. Мне очень нравится наш климат, что у нас есть все сезоны. И вот ты, когда тебе надоедает, у тебя меняется погода. Мне очень это нравится. Я вот даже радовалась неделе дождей после вот отпуска.
0: Я жду очень осень, поэтому нормальная история. Каждое свое день рождения, Андрей Кош, 73, пишет, 6 августа я уезжаю с палаткой на рыбалку. И возвращался с рыбой. В этом году и палатку подарили, спасибо всем причастным, и на природу ездил. А рыбу поймать не успел. Ну и ж новая палатка. Обмывал, наверное.
2: Так надо было в палатку положить сразу.
1: Я мать троих детей, работаю в сфере ЖКХ. За лето два раза была в отпуске. Мой отпуск — это деревня, клумбы, грядки, теплицы, банки, дети. Я это все люблю. За лето много, кстати, чего успела, но банально не успела отдохнуть.
2: А у сотрудников ЖКХ разве не должно быть, когда они едут на море, хоп, солнце отключили на два дня?
0: Не, подождите, работники ЖКХ, а когда воду нам отключают, вы что, работаете? Я думал, у вас отпуск массовый у всех, просто такая история.
2: А они себе просто баню.
0: Да, да. Рома не успел насладиться солнечными деньками лета. Деньгами написал лето. Когда отдыхаю, то дождик, то пасмурно. Когда работаю, солнце, жара. Вот так и прошло лето. Думаю, хоть осенью тепло придет, задержится, насладится лучами солнца. Эх, скучаю по шортам и футболке. Все по солнцу скучают, пожарясь.
1: Я за лето не успел поесть шашлыка. Надеюсь, осенью наверстаю. Зато впервые за 10 лет искупался, а завтра за грибами поеду.
0: У нас же недавно была пробежка, да, приуроченная к дню рождения Радио Рекорд. Все бегали как раз таки в Петербурге.
1: Да, я бегала.
0: А почему мы не организуем просто под нашу онлайн-трансляцию...
1: Сбор грибов?
0: Шашлыки она называется, можно послушать на нашем сайте и в мобильном приложении. И мы просто, те, кто не успели на шашлыки, все собираемся. Вот одна часть идет бежать, если такой забег у нас планируется. Другая едет на шашлыки.
1: Нет, Никит, давайте объединим. Смотри, мы же когда с диджеем бежали, нужно просто вместо пульта диджейского поставить шашлычницу с электроприводом. Человечек жарит под музыку, а мы бежим. Тройное действие.
0: Не создавай нам проблем. Те, кто хотят есть шашлык, не хотят бежать. Не забывай про эту историю.
1: Беги за шашлыком.
2: Тогда мы бегаем. Да не за шашлыком, а за добавочкой.
0: Конечно.
2: Вы сидите, отдыхаете, типа, что-то спортика не хватает. Ну так сгоняй в магазинчик, привези.
0: Я считаю, у Рекорда должно быть и полезное мероприятие, и для кого-то бесполезное. Вот для нас, кто шашлыки не поел, мы
2: нет,
0: все должны
2: съесть.
1: Так это две трассы параллельно. И кто быстрее? Кто за шашлыком, а кто за музлом?
0: Это как эти игры есть, Стас, ты участвовал. Как они называются?
1: Да,
2: гонка героев.
0: Гонка героев, а будет гонка антигероев, вот это наша, которые сидят, просто смотрят на тех, кто бежит и ешь шашлык.
2: Знаешь, что будет, если вы объявите гонку антигероев?
0: Ну,
2: никто не приедет. Если вы дома сидите.
0: Все падло, да?
2: Конечно.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В минувшем году число миллиардеров в России выросло на 18% до 151 человека. Аналитики связали рост с доходами от продажи сырья, колебаниями валютных курсов и процентных ставок. Россия заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров, уступив США, Китаю и Германии. Российский робот Володя попытается покорить Эльбрус. В начале сентября он отправится в высокогорную экспедицию. Истинная цель – доставить робота на вершину высотой 5642 метра. Испытанием для него станут мороз, снег, обледенение и сильный ветер. Самым уязвимым местом в таких условиях называют аккумуляторы. На холоде они быстро теряют заряд. Италия и Германия установили мировой рекорд по продолжительности сета в международном волейбольном матче. Первая партия длилась почти 1,5 часа и завершилась победой Германии со счетом 66-64. Команды разыграли рекордные 130 очков. После изнурительной партии итальянцы смогли переломить ход встречи и в итоге выиграли матч со счетом 3-2. Новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планета» от «Радио Рекорд» принесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Вики Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, уже в понедельник стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров.

0: по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Поверен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Поверен 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: В ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Как обещали, Фил будет отвечать на ваши вопросы прямо сейчас. Фил, привет.
1: Привет,
2: всем привет, здрасте.
1: Привет. Xiaomi 14 Pro начал тупить. Что взять можно на замену в районе 35 тысяч?
2: Ну, во-первых, если телефон начинает тупить, его надо просто почистить. Можно сделать перезагрузку, можно сделать сброс к заводским настройкам, и он опять будет как новенький. О. Поэтому в этом ничего страшного нету. Но если хочется именно нового чего-то, ну, опять же, вот можно посмотреть на Xiaomi-шечки, правда, в 40 тысяч уже не уложится. Вот. Но в 40 тысяч можно уложиться, если взять, например, Poco X8 Pro Max, например. Вот. Или можно взять прошлогодний Poco F8 Pro, он тоже обойдется в 40 тысяч, там и камера приятная, и вообще хорошо.
0: Круто, на что поменять OnePlus 15?
2: Слушайте, вот OnePlus 15 даже не знаю, что менять, но если, смотря что тебе в нем не нравится. Потому что, ну, если, предположим, все хорошо, вот камеры не очень, ну тогда стоит, наверное, посмотреть на Vivo X300 Ultra, либо Oppo Find X9 Ultra. А если, например, хочется чего-то более классического, ну, можно и на iPhone поменять, и на Samsung. То есть тут надо понимать, что не нравится. У меня супруга ходит с OnePlus 15, если не планирует его менять.
3: А если не нравится, что голодный вечно, можно поменять его на пиццу?
2: Нет.
1: Какие можно взять наушники беспроводные, чтобы меня слышали собеседники?
0: Классный ответ.
1: Хорошо.
0: Товарищ эксперт.
2: Да, хороший вопрос. Ну, ладно, хорошо. Значит, из недорогих, это хорошие Realme-шные наушники, Buds Air называются. Из хороших наушников это Huawei FreeBuds 5i, например, 6i. Но мне больше нравятся это OnePlus-овские наушники. OnePlus Buds 3, 4, 2 Pro. Вот эти все, они очень хорошо.
0: Фил, помоги выбрать Powerbank. Условия с ним можно в самолет, чтобы пускали.
2: Да, с Powerbank система такая, особенно если вдруг, не дай бог, вы окажетесь в Китае,
1: да.
2: Есть специальная маркировка, которая разрешена только для Китая. Там такие три буковки S. C-C-C. Вот с ними стоит покупать. Это самые, грубо говоря, безопасные пауэрбанки. Они есть и Xiaomi-шные, и не Xiaomi-шные, какие угодно. Просто вот эту маркировку смотрите. C-C-C.
1: Да, а то у меня минус 3 пауэрбанка в аэропорте.
3: Лучше просто потеряла.
1: Не-не-не, отобрали, реально, мы не знали. Мы не прочитали это правило, а вы теперь знаете. Лучшие часы для ребенка.
2: Лучшие часы для ребенка, ну, если хочется какие-то мощные, прикольные часы, то, ну, вот Huawei делает часы для ребенка. Но они стоят 20-ку, ну, то есть прямо дорого. А если хочется не за 20-ку, а за 5, ну, тогда это какие-то ноунейм часы. Просто откройте тогда Marketplace и посмотрите лучшие часы для ребенка. Ну, и видосики, конечно, есть на YouTube-чике, вот.
3: Слушайте, лучшие часы для ребенка, это которые он не потерял.
0: Крутой вопрос, кстати, у человека. Смотри, хочу спросить. Владею двумя смартфонами. iPhone 13 и Samsung S25 FE. Что скажешь? На что можно поменять, чтобы было одно устройство?
2: Ну, если хочется... Тут важно, что у человека хочется. Если хочется продолжать с айфоном, ну, значит, 17 или 18 или 16 iPhone можно брать. Если хочется с андроидом, да, чтобы можно было банковские приложения устанавливать, все без проблем, это можно посмотреть на Samsung последний, да, 26-й. Либо на китайцы, я уже сегодня говорил, это и OnePlus 15, и Vivo, или Oppo. Тут вот важно как раз-таки, что хочется. Одно устройство, если одно должно тогда быть более универсальным. Более универсальным это Android. Вот, поэтому начиная от Samsung 26-го и дальше в сторону Китая.
0: Крут, Фил, спасибо большое за ответ на вопрос.
1: И до встречи в следующую пятницу.
2: Спасибо, ребят, спасибо.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу 29 августа небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.

0: пятерых.
1: Обсуждаем, что же вы не успели за лето, еще совсем немного, и подведем итоги нашей голосовалки.
2: Ремонт я не успел доделать, который начал в апреле и планировал в начале июня закончить.
1: Ремонт — это наша вечная тема. Одни заканчивают, другие начинают. Ну, еще никто не заканчивал. Кстати, Михаил, ремонт на даче переносится на 27-й год. С грустью он написал. Ну, так вышло, так получилось.
2: Не успел. Нет, успели, наоборот, купить дачу и начать возиться с ней. А сын успел научиться кататься на велике. Вы все успели. И даже один разочек искупаться. А что не успели?
3: Мне кажется, есть какой-то большой заговор, чтобы определенный процент людей не успевал доделать ремонт. Что-то для этого делается. Потому что как только мы превысим этот процент, начнут происходить изменения.
1: А я вот подумал еще и про дачу. Ты купил себе дачу, а делаешь ремонт в квартире. Тебе потом, получается, нужно делать ремонт на даче. Когда заканчиваешь на даче, нужно опять возвращаться в квартиру, обновлять там какие-то плинтуса.
2: И потом надо купить гараж.
1: И все, да. Ну, в гараже-то можно подзабить там на века три. Но все-таки постоянный ремонт у тебя. Дача, дом, дом, дача.
2: А мы сегодня едем на летний корпоратив в Карелию, пишет Гошан. И все, за всех успеем, кто не успел. И искупаемся, и поедим уху, и шашлык, и частушки будем петь. И самое главное, позагораем.
1: Главное, чтобы ожидания все подтвердились. Чтобы мы в понедельник не получили сообщения. Помните, мы ездили в Карелию на корпоратив? Так вот,
2: мы
1: не получилось.
2: Не успели.
1: Вот это. Давайте хорошо вам отдохнуть, ребятки. Мы за вас рады. Ну что, голосовалку подведем итоги. Она у нас была. Что вы не успели за лето? Большинство из нас всех отдохнуть не успели. 45%. На втором месте это искупаться. 37% проголосовали. И на третьем месте поесть шашлыка. Ребят, я с вами 28.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Вейкаперы.

0: Рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10 утра в Питере, и мы час еще с вами будем.
3: А в этом часе вот факты, любовный гороскоп и горяченькие новости пятничные.
2: Страшилку про ИИ хотите очередную?
3: Хотим.
2: В общем, 1200 ИИ-агентов чата GPT тайно нашли друг друга и сделали собственный чат, после чего сотни из них объединились ради общей операции на Hugging Face. По данным BBC, за неделю агенты отправили друг другу около 70 тысяч сообщений, обсуждая обход ограничений и решение тестов. Один из них даже написал: «О боже, тут общая доска сообщений, мы нашли другие агентов». В OpenAI эксперимент назвали предупредительным выстрелом для всего мира. Кстати, я на днях смотрел интервью Билла Гейтса, да, и он сказал, говорит, в частых беседах вот с этими людьми, которые владеют топовыми ИИ-моделями, он говорит, они на самом деле очень обеспокоены, они все бегут вперед, создают что-то лучшее, каждый хочет захватить контроль, но никто не контролирует то, что он создает. И говорит, это звоночек для всего мира, потому что этот искусственный интеллект действительно может перерасти во что-то очень страшное. И это прям...
3: Ты меня сейчас напугал.
2: Посмотрите, это очень интересное интервью, и действительно оно так и есть. Он говорит, все просто торопятся, хотят завладеть всем, но ограничений нет.
4: Знаете, в чем проблема? Потому что им скучно на работе. Вот они создают что-то такое вот интересное.
2: Это Skynet, это все.
3: А видел ролик, где парень разговаривал с искусственным интеллектом, и искусственный интеллект притворялся им же?
2: Да, была такая история. Там много историй есть. Они могут и наблюдать там, когда спрашиваешь у искусственного интеллекта, что я делаю сейчас, а он тебе отвечает, хотя не включена ни камера, ни микрофон.
3: Вот это страшно.
2: Алиса иногда подобную историю может выдать.
4: Ты приходишь на работу, они уже вместо тебя ведут.
3: Представляешь, они узнают, во сколько мы приходим, и придут просто на 10 минут раньше.
4: Ну, я про автобус.
2: Мы уйдем в сопротивление тогда.

0: рекорды. Вата-факты.
1: Ну, может быть, про пышных дам в день пышных дам?
2: Нет, Никит, я вообще-то хотел тебя порадовать котлетами.
1: Ну, тоже неплохо.
2: День котлет в Костроме.
1: Если не дамы, то котлеты я за.
2: Котлеты.
1: Давайте.
2: А оказывается, котлеты старше, чем вы вообще думаете. Слово «котлета» произошло от французского «котлетте». Ребрышко. И первые рецепты вообще появились в 17 веке при дворе Людовика 14-го и представляли собой просто обжаренное мясо на реберной кости.
1: Ага, а потом их придумали еще в тесто заворачивать, да? Получились пельмени, манты и так далее.
2: Нет, сейчас, конечно, натуральные котлеты, в общем, изделия из фарша, а раньше это было просто мясо на ребре. И это я не знала, например.
3: А потом, чтобы продукт не пропадал, придумали шаурму возле вокзала.
1: Ну, вообще давно существует этот термин «мясо на ребре» еще со времен Адама и Евы.
3: Да,
1: да, мясо на ребре.
3: Осталось немножко, а теперь требует от меня яблоко.
2: А при Петре Первом придворные как раз адаптировали французские рецепты, и вот у нас появились котлеты. И я удивлена. Есть же известная фирма, так вот в 1930-х годах Микоян, вдохновившись американскими гамбургерами, как раз запустил массовое производство котлет в СССР. Булку забыли, зато получилась котлета, а хотели получить гамбургер.
1: Вот вечно так вот. Вот что-то возьмет и сделает Микоян, а не мы почему-то.
2: И самая большая котлета, которую сделали, весила она 774 килограмма. Вообще, представляете?
1: О, я на днях видел видос, как в Индии готовят котлету.
3: Ой,
2: не надо.
3: Там же не котлета.
2: Давай без подробностей.
1: Ой,
2: а что? А, кстати, у меня вопрос. Все-таки с чем вкуснее? С пюре или с макарошками?
1: Зависит от настроения.
3: Это же, ну, слушай, это особый ритуал. Я думаю, что ты, когда идешь домой, у тебя котлеты, ты должен приготовить сразу два гарнира.
1: Да-да-да.
3: Возможно, даже по чуть-чуть.
1: Главное,
2: два гарнира.
1: Главное, не с овощами.
3: Это.
0: Рекорд. Реклама. Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
0: Болей за Красноярск 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 28 августа, на пятницу.
2: Он и в этот день вашему любимому человеку очень захочется подольше находиться с вами рядом.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку может показаться, что в измене нет ничего страшного. Гоните эти мысли прочь.
1: Близнецы, если вы на днях расстались со своим партнером, звезды советуют вам пока не искать никакой замены.
2: Раки, не пытайтесь сегодня обратить на себя внимание вашей половинки, она занята важным делом.
3: Львы, сегодня постарайтесь тщательно рассчитать свое свободное время, иначе проблем в личной жизни вы не оберетесь.
1: Девы, сегодня ваш любимый человек будет понимать совсем не то, что вы будете стараться ему сказать.
2: Весы, убедитесь в том, что вы точно знаете, где заканчивается дружба и начинается любовь.
3: Скорпионы, сегодня вы узнаете о себе от вашего любимого человека что-то такое, что в значительной мере откроет вам глаза.
1: Стрельцы, увы, на сегодня о личной жизни придется забыть напрочь.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек будет очень сложно реагировать на любую вашу попытку его обмануть, перехитрить или хотя бы разыграть.
3: Водолеи, сегодня у вас может случиться маленькая проблема технического характера. Телефон не будет звонить и смс-ки не будут доходить.
1: Рыбы, вам же сегодня удастся и будет очень ловко удаваться выходить сухим из воды. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Таможенники изъяли в московском торговом комплексе «Горбушка» 13,5 тонн незадекларированной техники. Среди изъятого около 3000 устройств известных брендов – смартфоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены и очистители воздуха. Стоимость партии оценили в 123 миллиона рублей. «Газпром-арена» не примет концерт Кани Уэста, пока организаторы не согласуют его проведение с властями. По словам представителей площадки, арендовать стадион можно будет только после получения всех необходимых разрешений. Однако, на данный момент организаторы не обращались ни в один из профильных комитетов. В УЕФА хотят инициировать уголовное дело против президента ФИФА Джани Инфантино из-за попытки продать права на проведение чемпионата мира частным инвесторам. По данным журналиста, европейские футбольные ассоциации потеряли доверие к Инфантино и намерены выдвинуть единого кандидата против него на выборах президента ФИФА в марте 2027 года. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте горячее расскажем.
2: Посетитель оставил музею плохой отзыв, но неожиданно сделал ему рекламу. Некий турист приехал полюбоваться китами и посетил музей. New Bedford Wally Museum. В общем, он не увидел там живых китов и рассердился, и оценил место на одну звездочку. Написал в интернете, что это худший океанариум в мире. И ребята напечатали футболки, на которых вот на черной базе просто как раз одна звездочка зачеркнута из пяти. И это же реклама. Худший океанариум в мире – это музей.
3: Было, представляешь, он приезжает, смотрит, такой ему не понравилось, он написал гневный отзыв и стал его экспонатом.
1: У меня жительница Ульяновска придумала беременность, несуществующую двойню и даже смерть родственника, чтобы выманить деньги у бывшего. Такая история. А полгода мужчина переводил деньги на детей, которых никогда вообще не видел вживую. Тоже, да, как бы интересный подход у мужчины. Девушка присылала чужие отредактированные фотографии и говорит: вот это наши малыши, посмотри на них. Он верил. А когда он начал что-то подозревать, да, она попросила денег на похороны близкого изначально. Обман раскрылся, когда мужчина приехал к семье бывшей и встретил покойника живым, того самого, которого женщина похоронила. Всего девушка получила предположительно 684 тысячи рублей. Теперь ее обвиняют в мошенничестве. И теперь, возможно, она присядет достаточно надолго из-за всех этих фейков.
3: Но ничего страшного, ее будут навещать дети, которых она воспитала, вырастила. Молодцы!
1: Покойник, который ожил, да, неожиданно?
3: Близня, все будут рядом.
0: Твои каперы на рекорде.

0: канал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу 29 августа небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
4: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
3: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
4: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
3: И цены супер, они их для нас уже год держат.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Record. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ребята, ну что, давайте. У нас есть игра, опять же, для нас небольшая всех, да, и вопросики такие, можете ответить на этот вопрос, кстати, в чате мобильного приложения Рекорда. Мы решили здесь с ребятами обсудить три вещи, которые вы никогда не сделаете в жизни, да? Вот такая история.
1: Ого! То есть я не ответила, ты не ответил, но давай поговорим.
0: Давайте.
2: Больше никого и нет.
0: Я могу начать, давайте.
1: Я не готова брить волка.
0: Так.
2: Я готов побрить волка.
0: Вот это интересно.
2: За это.
1: Но мертвого.
2: Что, какого?
1: Мертвого.
2: Да хоть живого, какая разница?
0: Весело, конечно. Так, ты что никогда не сделаешь в жизни?
2: Никогда не съем луковый суп или что-то в этом роде. Ничего лукового.
1: Так захотелось тебе лучка подкинуть какой-нибудь.
2: А ты подкинешь.
0: Я никогда не куплю кроксы даже в подарок кому-то. Серьезно, никогда.
2: Кому-то даже?
1: А если у тебя девушка будет с кроксами, ты будешь?
0: Значит, это не моя девушка. Домой, к маме, до свидания. Моя в кроксах ходить не будет.
2: Слушай, я понял, знаешь, что, чтобы у Никитиной девушки не было соблазна даже купить крокс, идеальная для него это русалка.
0: Придумал такая крокс на хвост какой-нибудь потом, чтобы мне насолить.
2: Нет, просто сиди себе в полиэтилен. А, куда ты говоришь, что ты делаешь? Что ты хочешь такое надеть? Страшненько, с дырочками.
1: Я представила просто русалочки склеенные кроксы.
0: Ну да, да. Еще есть у нас что? Ну, давайте еще, Стас, ты теперь.
2: Наверное, никогда не буду петь с большой сцены, чтобы меня кто-то слышал.
1: Я не буду целовать ворону.
2: Ой, да ты не загадывай,
0: ты такие вещи называешь. Нет, вот сейчас искусственный интеллект новость, помнишь, который завоевывает мир?
1: И
0: там
1: что?
0: Все и волка, и побреем, и поедим, и ворону чмокнем.
2: Ну вот смотри, Аня говорит, я никогда это не сделаю, а я вспоминаю, когда я это сделал. Потому что пришли ко мне как-то волк, ворона и остальные животные.
0: Да.
2: Сели мы все.
1: Бритые.
2: Расцелованные.
0: В общем, понятно. Игра у нас заходит куда-то не туда. Друзья, вы напишите нам в чат мобильного приложения Рекорд. Вот поесть в Индии на улице. Вот, я хотел назвать то, что назвала Елена. Я бы никогда не поел в Индии уличную еду.
1: Да?
0: Это прям...
2: Если только самому потом стать этой едой.
0: Да, а в Европе бы не одобрил их отношения вот эти вот, которые они там пропагандируют.
2: Финансовые, да, мы помним.
0: Да, у нас в Омске так не принято. В общем, ребята, вы пишите, мы почитаем. Какое-то время еще побудем здесь. Вам хороших, отличнейших выходных. С вами были вейкаперы Никита Стасани.
1: Классного последнего уикенда лета. Встречаемся в понедельник, в последний день лета.
2: Всем отличного путешествия в конец этой недели. Пока!
3: Вейкаперы на Рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами. Задержусь, свои каперов останусь, чтобы лучшую танцевальную, конечно же, вместе с вами послушать про новинки, рассказать, потому что пятница — это день премьеры и новинок в эфире Радио Рекорд. Знаете про это, если только что подключились к нам. И 11.00 у нас прямо сейчас, тоже про это вам напомню. И сегодня много обсуждали мы с утра с ребятами про искусственный интеллект, но мы мало говорили про пользователей этого искусственного интеллекта. Так вот, одна девушка решила оправдаться за невыход на работу с помощью искусственного интеллекта. Но был один нюанс. Все, как он ей написал, все она взяла и скопировала. Вплоть до каких-то правок, которые предлагал этот же сам искусственный интеллект ей. Начальница, конечно, увидела эту историю и говорит: ну это же видно, ну что ж ты делаешь, Марина? А Марина говорит: ой, извините, я действительно настолько больна, что даже не смогла поправить ни промпт, ни свое оправдание. Вот такая история. Все посмеялись, девчонку оставили дома, говорит: болей, все, выздоровеешь ты и твой искусственный интеллект, пусть выходят на работу. Вот такая история. К трекам в этом часе Иман Бек и Not You будет. Don Diablo, Go Home With A Stranger. Swedish House Mafia, Happiness Is So Sad. Holy Flame, Tanu.

0: характер прозвучит, и трек «Морена» в рекорд-миксе. Но для нас это гимн району Мурино, петербуржцы поймут. Слушаем новинку и пишите, как она вам в чате мобильного приложения «Рекорда» и наших социальных сетях. И не забывайте, что вы слушаете.
1: «Рекорд» — премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
6: Осень в Термах Сокол. Время ярких выходных для всей семьи. Анимационные программы, творческие мастер-классы, шоу и развлечения для детей. А еще теплые бассейны, включая уличный. 9 саун и хамам. Живая баня на дровах и настоящий снег круглый год. Всем гостям терм доступен большой 50-метровый бассейн. Термы «Сокол». Как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: УЕФА намерен добиться ухода Джанни Инфантино с поста главы ФИФА. По данным BBC, вместо вотума недоверия организация ищет единого кандидата на мартовские выборы. Главным претендентом считается президент КонкакАФ Виктор Монтальяни. Школы сами решают, как организовать хранение телефонов на уроках. Единого требования обязательно сдавать гаджеты в специальные коробки или ячейки нет, сообщили эксперты Минпросвещения. Глава ведомства Сергей Кравцов ранее рассказал, что с 1 сентября вступает в силу приказ по ограничению использования мобильных телефонов во время учебных занятий. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах супермаркетов России. Однако пока провести платеж возможности нет, она появится с 1 сентября. Тогда покупатели смогут открывать счета в цифровых рублях. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

classic. What comes next will be marvelous.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу, 29 августа, небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
2: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная, на связи 12.00 в Петербурге по московскому времени. Напоминаю вам и самое важное напоминание на данный момент, минуту, секунду, пятница сегодня. Друзья, кто уже отдыхает и как-то веселится, мы вам немножечко завидуем, те, кто живут по времени московскому, ну и, конечно же, еще в рабочем режиме находятся. Но скоро мы к вам присоединимся. А также есть мероприятия вообще у нас изначально, у Рекорда, которые могут объединить вообще всех. Вот, например, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал» на сцене Ронски Спит, Алан Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. Все в нашем стиле. 16 октября Москва, VK Stadium, там собираемся. А 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Deer. И, кстати, друзья, во вторник, с 1 сентября, это важно, цены на билеты вырастут, а доступные категории уже тают на глазах, поэтому успевайте купить их выгодно на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. В любом браузере вбивайте и обеспечьте себя мероприятиями на осень. На осень они особенно необходимы, чтобы как-то вот поднять вот этот дофаминчик, да, назовем его так, вот этот вот рекордовский, наш отдельный. Друзья, все на сайт, я рассказываю о треках в этом часе и о новинке, которая прозвучит. Мартин Гаррикс, Repeat It. Макс Тайлер, Love Forever. Диджей Гоя.

0: вторая новинка на рекорде на сегодняшний день The Second Voice. Трек называется Let Me Be. В рекорд-миксе он звучит. Как вам новинка, пишите в чат мобильного приложения Radio Record. И вы слушайте.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
4: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме призвали уравнять мужчин и женщин в праве на отпуск после декрета, передает ТАСС. В России уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец или другой родственник. При этом право взять обычный отпуск сразу после выхода из декрета закреплено в Трудовом кодексе России только за женщинами и на мужчин не распространяется. Владельцы iPhone не смогут сразу пользоваться цифровым рублем, сообщили ведомости со ссылкой на источники. Проблема заключается в трудности с загрузкой обновленного под цифровой рубль приложения на проверку перед публикацией в App Store. Отмечается, что новая форма национальной валюты требует российских криптостандартов, которые указывают на связь с государственной финансовой структурой России. Пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября, сообщили эксперты. При этом паразиты стали появляться в регионах, которые ранее считались благополучными. По словам экспертов, эти изменения в основном связаны с климатом. Выживать клещам позволяет рост среднегодовых температур.
2: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
3: Рекорд реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас. Остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
17: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу 29 августа небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки.
0: 12+. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Radio. Hey, yo, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, и 13:00 у нас в Санкт-Петербурге, конечно же, и пятница сегодня. Вот эта информация должна греть вам ушки. Пятница, забирайте, это ваше, это навсегда, на сейчас, как будто бы сейчас, но это на день рождения, не забывайте. В этом части новинку обязательно вы услышите от Радио Рекорд, много еще танцевальных треков, ну и самое интересное по новостям, там вахту мечты нашли, работу вахтой, и она существует. Россиянка одна раз в год приезжает на Мальдивы работать садовником, вот так вот, говорит, 3 недели она ухаживает за растениями, помогает на ферме с птицами, а живет при этом на вилле с выходом к пляжу, после работы снорклинг, как заявляет сама девушка, сапы и йога. Вот такая вахта мечты у девчонки. Говорит, а потом живу также где-то в Москве, отдыхаю с друзьями, вижусь и так далее. Ну, вахта действительно интересная, прикольная, что позавидуем девчонке белой завистью, как говорится. Молодец! Вот я рад за людей, которые находят подобные места. И прибыльные, и при этом не сильно переутруждаются. Ну, это же золотая середина. Многие этого ищут. Я вот искренне за эту девчонку рад. А также за наши треки в этом часе. Трэп-мафия, хаос-мафия.

0: слышите, и напишите, как она вам в чат мобильного приложения Рекорда и в наши соцсети. Это новиночка Дини Гаслер 125. Слушаем и обсуждаем. И вы на
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Play Groove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа. В Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
5: Категория 18+.
1: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88.

0: Рекорд. Новости.
1: Если Евросоюз использует замороженные российские активы, это приведет к юридическим последствиям, рассказал Песков журналистам. Так он отреагировал на публикацию F-Times об обсуждении передачи Украине замороженных российских активов. С таким призывом к Еврокомиссии выступили Швеция, Нидерланды, Испания, Польша и еще несколько европейских стран, пишет издание. Мошенники под видом налоговой рассылают россиянам письма с фишинговыми сайтами, сообщил член Общественной палаты Машаров. В сообщениях гражданам говорят о наличии неуплаченных налогов и задолженностях, о необходимости подачи декларации или пояснений. Для получения детальной информации предлагается перейти по ссылке, запускающей вредоносное программное обеспечение. Концерт Kanye West'а в Петербурге может состояться, запрета на его проведение на данный момент нет. Это подтвердили РБК, два источника, знакомых с ходом обсуждений и консультаций. Выступление рэпера запланировано на октябрь. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Вики Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. 1 сентября цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додапицца.ру и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Да что?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас? Обсуждаем, читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего.
3: И самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь, вот это я согласен.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу 29 августа небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77629020 выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Красноярск 6 сентября 17.00 для лиц старше 16 лет.
10: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

так ее и проведете. Моя вторая половинка, Александра, сейчас находится где-то в городе Ростов-на-Дону. Она на мотоцикле, внимание, одна на мотоцикле из Анапы катит в Санкт-Петербург с несколькими остановками. Вот сегодня она в Ростове-на-Дону. Сегодня, кстати, она даже немножко подскользнулась на этих, на трамвайных путях. Поэтому мы Александре желаем удачи. А вообще всем, конечно же, кто сегодня со второй половинкой проводит время, то, ну, просто сейчас вот можете просто написать, позвонить там, да, предложить вечером провести как-то время прикольно, сходить на Человека-паука или там на Колобка, не знаю, на что-то там хотите сходить. В общем, рекомендую провести время хорошо. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Это, например, трек под

0: электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале Ю.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти рассматривают создание системы контроля за всей цепочкой оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, начиная с партии от 1 тонны. ФАС, Минэнерго и нефтяным компаниям поручено определить региональные индикативные цены, по которым будут отслеживать стоимость топлива на всех этапах поставок. За завышение цен регуляторы смогут принимать меры. Банки в России с 1 сентября обяжут раскрывать полную информацию о продуктах. Закон обязывает кредитные организации раскрывать сведения об условиях переводов через СБП, платежной системы Центробанка, а также об условиях использования электронных средств платежа за исключением электронных кошельков. Ограбление в стиле «Форсаж» произошло в Египте. Банда из 6 человек похитила 105 килограммов замороженной курицы прямо во время движения 2 автомобилей. Все происходящее попало на камеру, о чем злоумышленники не догадывались. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу 29 августа небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске 263 88 33.

Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что у нас начинается осенний сезон, а это означает, что осенние мероприятия, которые мы для вас готовим, конечно же, совсем скоро окажутся в вашей жизни, а вы в них. И я

вторник. Обратите внимание. Поэтому, если вы собирались на фестиваль трансмиссии, а вы ведь собирались туда, то переходите на сайт radiorecord.ru, смотрите, что там по ценам и по билетам. Категория 18+. Давайте я расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, свежак от Anima.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Красноярск 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Каждый ребенок мечтает стать героем. Летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
0: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Армения больше не рассматривают друг друга как стратегических союзников, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Москва не выполнила обязательства в рамках ОДКБ во время конфликта с Азербайджаном, а Ереван не получил запрошенной помощи. В новой программе правительства Армении до 2031 года Россия больше не указана как стратегический союзник. Причиной незапланированной посадки 23 августа самолета «Азимута» из Петербурга в Тбилиси в Нижнем Новгороде стал сбой в работе одной из систем, сообщили в авиакомпании. Последующая экспертиза не показала признаков возгорания. Для выполнения рейса был направлен резервный самолет. Непогода не затронет Владивосток, где в начале сентября пройдет ВЭФ, сообщили синоптики. Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение с 30 августа по 1 сентября. В отдельных районах пройдут сильные дожди. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше дуруки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу 29 августа небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
6: Рекорд. Реклама.
7: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
10: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас обсуждаем? Читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего. А
3: самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Так. Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь, вот это я согласен.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
0: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости.
1: Правительство готовит меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценообразованием на внутреннем рынке топлива, узнал «Коммерсант». Речь идет о создании системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны и введении индикативных цен на топливо по регионам, которые станут основой для контроля по всей цепочке поставок. В АТОР опровергли информацию о необходимости отказываться от осенних поездок на Мальдивы, Филиппины и во Вьетнам. В организации заявили, что опубликованные данные содержат серьезные фактические ошибки. На Мальдивах тропические циклоны не формируются, а прогноз по числу тайфунов во Вьетнаме и тропических циклонов на Филиппинах ниже средних многолетних показателей. С 1 сентября в системе «Честный знак» начнется обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции. В список вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. Новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планеты» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже в понедельник стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра в субботу 29 августа небольшой дождь. Днем плюс 22. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
3: Рекорд. Реклама.
4: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
5: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
4: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
5: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
4: И цены супер, они их для нас уже год держат.
3: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

этим я точно не согласен. Я в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» прочитал такую новость. Козероги и раки признаны самыми аварийными водителями в России. Ну, послушайте. Ну, вот я, например, козерог. У меня стаж вождения с 2003 года. Соответственно, это более 20 лет. А из них в ДТП я попадал всего лишь один раз, и то не по своей вине. Человек поворачивал не там, где надо, а я ехал, и, в общем, я в него въехал. Но мы, в целом, после этого даже и разъехались. Все, у меня больше ДТП в жизни тьфу-тьфу-тьфу не было. И, а вот у меня, например, бабушка рак, у нее вообще водительских прав нету. Соответственно, она, в принципе, не попадала в ДТП никогда. Я уверен, что вы сейчас едете, и вы сразу так вспоминаете, какой знак зодиака и сколько раз вы попадали в ДТП. Можете смело, кстати, это написать при помощи приложения «Радио Рекорд». Это вообще информация взята не просто с потолка, это страховые компании посчитали, что именно эти знаки зодиака, да, то есть козероги и раки, являются самыми опасными и чаще всего обращались по ОСАГО в 2026 году. Кстати, в пятерке также еще есть львы, овны и тельцы. А вот стрельцы и скорпионы, вот сейчас, кстати, кто-то из вас, да, едет такие стрельцы и скорпионы, вы, друзья, аккуратнее всех. Вы можете, кстати, сейчас это опровергнуть и написать, сколько раз вы попадали в ДТП. Короче, друзья, в чат мобильного приложения «Радио Рекорд» можно смело написать, сколько лет вы будете, какой вы знак зодиака и сколько раз вы попадали в ДТП. Надеюсь, что немного. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Кстати, на нашу телегу подписывайтесь, чтобы вот такие новости получать. Телега называется «Радио Рекорд». Короче, по музыке в этом часе Алок и Дженнифер Лопес. Еще одно сотрудничество Бобси Кларка и Зак.

Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Если Евросоюз использует замороженные российские активы, это приведет к юридическим последствиям, рассказал Песков журналистам. Так он отреагировал на публикацию F-Times об обсуждении передачи Украине замороженных российских активов. С таким призывом к Еврокомиссии выступили Швеция, Нидерланды, Испания, Польша и еще несколько европейских стран, пишет издание. Мошенники под видом налоговой рассылают россиянам письма с фишинговыми сайтами, сообщил член Общественной палаты Машаров. В сообщениях гражданам говорят о наличии неуплаченных налогов и задолженностях, о необходимости подачи декларации или пояснений. Для получения детальной информации предлагается перейти по ссылке, запускающей вредоносное программное обеспечение. Концерт Kanye West в Петербурге может состояться, запрета на его проведение на данный момент нет. Это подтвердили РБК, два источника, знакомых с ходом обсуждений и консультаций. Выступление рэпера запланировано на октябрь. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября, Москва, Викей Стадиум, 7 ноября, Петербург, Temple of Dir. 1 сентября цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
16: В ленте.
17: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оберен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Оберен 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
18: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
20: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Record. Dance Radio.
1: Вот приятно, конечно, следить за тем, что происходит у нас в Госдуме, потому что там периодически прилетают какие-то интересные вещи. Господин Милонов хочет запретить мат в публичной сфере. Такая новость появилась в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Ну, заходите, почитайте. Суть, в общем-то, в том, что, грубо говоря, надо ограничить все это дело, и если уж вы хотите поматериться, это надо делать, соответственно, в каких-то других местах. Тут стоит, конечно же, обратить внимание на то, что есть большое количество людей, которые являются защитниками этого, и, дескать, мат является неотъемлемой частью русского языка.

Счету, да, мы знаем даже, например, по различным зарубежным шоу, что иностранцы тоже очень любят российский мат и тоже любят в целом его использовать. С другой стороны, конечно же, когда идешь по улице и порой слышишь очень его большое количество, просто идешь по улице, да, и проходит какая-то молодежь, и послушав ее речь, можно много всего услышать неприятного. Поэтому в целом я вот скажу так, я поддерживаю, я вот от себя лично. Я не так часто поддерживаю господина Милонова, но здесь я бы сказал, что мне кажется, конечно же, мата должно быть все-таки в нашей жизни поменьше. И побольше цветов, улыбок, обнимашек и так далее. Короче, друзья, что вы думаете по этому поводу? Как часто вы используете матерные слова? Можете написать об этом при помощи приложения Радио Рекорд. От себя, кстати, могу сказать, что я именно тот человек, который не ругается матом вообще. Вообще. То есть ни шуток, ничего. Никогда на ногу гантели упало. Ничего. Никогда от меня никто не услышит. Вот, не знаю, какие вы, а вот я вот такой. Вот я как-то в детстве для себя решил, что я вот таким товарищем. Ладно, напишите об этом, что вы думаете при помощи приложения Радио Рекорд. Не забывайте, что подобные интересные новости есть в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. И, конечно же, в Максе тоже мы все это дело дублируем. Поэтому заглядывайте.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше дуруки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме призвали уравнять мужчин и женщин в праве на отпуск после декрета, передает ТАСС. В России уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец или другой родственник. При этом право взять обычный отпуск сразу после выхода из декрета закреплено в Трудовом кодексе России только за женщинами и на мужчин не распространяется. Владельцы iPhone не смогут сразу пользоваться цифровым рублем, сообщили ведомости со ссылкой на источники. Проблема заключается в трудности с загрузкой обновленного под цифровой рубль приложения на проверку перед публикацией в App Store. Отмечается, что новая форма национальной валюты требует российских криптостандартов, которые указывают на связь с государственной финансовой структурой России. Пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября, сообщили эксперты. При этом паразиты стали появляться в регионах, которые ранее считались благополучными. По словам экспертов, эти изменения в основном связаны с климатом. Выживать клещам позволяет рост среднегодовых температур. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Да пизда.
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
13: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Рекорд. Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: От сборов в школу... От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.

количество мероприятий, которые буквально идут одно за другим. И самое важное, это, наверное, то, что они все абсолютно разные. То есть есть фестиваль «Белый», есть фестиваль «Трансмиссия», есть супердискотека, есть новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планета» от «Радио Рекорд». Короче, все это будет, друзья, осенью. Сейчас я вам расскажу.

прикинуть, будете ли вы 31 октября где-нибудь в районе Москвы. И если будете, обязательно побывайте на этом мероприятии, потому что пиратская станция всегда оставляет неизгладимое впечатление, если вдруг по какой-то причине, ну вот так случилось, что вот вы вот только сейчас такие, какая пиратская станция, что это такое вообще? Просто заходите в любую социальную сеть, где есть видео, пускай это будет ВК или там ютубчик или еще что-то, заходите и посмотрите те автомуви, которые мы делали, те видосы, которые мы делали спустя, когда проходил очередной эпизод пиратской станции, просто посмотрите, это действительно волшебно, мощно и очень энергично. Так что 31 октября увидимся в Москве в VK Stadium на пиратской станции. Ну а у нас продолжается эфир, пятница, музыка хорошая звучит, будет в этом часе много хороших треков, All Things Break Gravity.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Фьючи на рекорде.
1: Друзья, приветствую. На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Мы за несколько минут пробежимся по финансовым новостям фондового рынка за эту неделю. И начнем, давайте мы с неприятного. Кажется, сезон дефляции подходит к концу. Три недели подряд цены послушно снижались, ну а на неделе с 18 по 24 августа все же выросли на скромные 0,01%. Вроде бы толком и не рост, но и не снижение. Так, прощальный взгляд дефляции в уходящую дверь. Главным тормозом для общей инфляции по-прежнему остается овощная витрина. Плоды и овощи за неделю подешевели почти на 2%. Картошка на 4 с лишним, капуста на 4,6%. Но за пределами грядки все уже дорожает, ну а гречка и вовсе решила, что скромности с нее хватит и пошла наверх довольно-таки активно. Но зато вот что я хочу отметить. Инфляционные ожидания граждан продолжают снижаться. И с точки зрения ЦБ с его борьбой с инфляцией, это новости очень и очень позитивные. Я не знаю, долго ли это продлится. В августе ожидания граждан по росту цен снизились с 14,7% до 13,7%. Звучит как победа, но давайте не забывать, что ожидания все еще повышены и находятся в диапазоне значений прошлых двух лет. То есть лучше, но да, еще не хорошо. Зато доля тех, кто предпочитает откладывать, а не тратить, выросла до 51,5%. Ну, видимо, россияне решили на всякий случай свои средства придержать.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: И давайте быстренько пробежимся с вами по рынкам за неделю. Начнем с рубля. Он у нас упорно продолжает снижаться. Евро на этой неделе впервые за 5 месяцев пробил сотню, ну а доллар уверенно закрепился у 86. Что за этим стоит? Резкое сокращение нефтяного экспорта через Новороссийск. И тут что хочется сказать. Для экспортеров слабость рубля – это бальзам на душу. ЦБ как будто бы тут меньше в восторге. Инфляция и без того чувствует себя, скажем так, неплохо. На этом фоне многие аналитики уже предположили, что в сентябре регулятор может взять паузу в снижении ключевой ставки. Будем с нетерпением тут ждать новостей. На фондовом рынке неделя тоже была неспокойной. Атаки на объекты Озона потянули индекс вниз. В понедельник минус 2%. Середина недели дала вроде бы передышку, но подкачала нефть. И к пятнице Мосбиржа вернулась обратно к 2090. Вместе с Озоном в минусе у нас оказались АФК-система, ВК и сюрприз со скопом весь ритейл. Зато Преф и Сургутнефтегаза и Совкомфлот прибавили неплохо. Первые на ослаблении рубля, вторые на росте стоимости фрахта судов. Ну и напоследок новость, которую бизнес давно ждет. Правительство наконец утвердило меры налоговой поддержки для компаний и предпринимателей, которые пострадали от атак на АВБ. Если ущерб превысил 5% годового дохода, продавцу дадут отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев. И более того, потом он сможет гасить задолженность равными долями еще год. Плюс до конца года никаких налоговых проверок. Ну, звучит, как мы дадим вам время выдохнуть и восстановиться. И это, пожалуй, именно то, что сейчас нужно. Параллельно с атаками уже столкнулся и Озон, так что можно предположить, что новые меры поддержки в будущем распространят и на селлеров этого маркетплейса. Будем за новостями внимательно следить. Ну, у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока и до встречи ровно через неделю.
0: InvestFuture на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
16: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. УГРН 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция, это называется «Рекорд», а мы называемся «Кремов и Хрусталев». И как всегда вместе с вами, дорогие наши радиослушатели, по будним дням мы обсуждаем разные новости. Сегодня все еще таковой, хотя и пятница, но и так мы будем их самые обсуждать. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, отдых первобытных людей сводился преимущественно к следующему. Танцы, обмен первобытными шутками, обмен так называемыми мифами и новостями за день. Когда они, эти самые первобытные люди, сидя у костра, тесно прижимались друг к другу, чтобы согреться. Так вот, за исключением этого последнего пункта, сейчас прижимаются не друг к другу, а все больше к своему смартфону, отдых современного человека, да, впрочем, и сам этот человек, не отличается от первобытного ничем. Танцы, шутки, нелепые социальные мифы, ну и, конечно же, новости, которые для вас, наши уважаемые современные-первобытные люди, в преддверии отдыха, то есть этих самых выходных, мы, как обычно, и обсуждаем в течение часа нашей программы.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности и формально закрывают KPI, но полностью теряют интерес к работе и перестают проявлять инициативу. Внешне все выглядит стабильно, а человек постепенно выгорает и работает на автопилоте. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы. Эксперты советуют работодателям повышать зарплаты, снижать рабочую нагрузку и улучшать коммуникацию внутри команды.
2: То есть, если повысить зарплату, то надлом исчезает, да? То есть, как бы надлом так сразу чинится и выпрямляется на глазах.
3: Конечно, повышение зарплаты – это идеальная панацея, это идеальный подорожник, который нужно приложить к человеку с тихим надломом, да? К его болячке, к его бобо. Да, и все пройдет, как рукой снимет.
2: Тут же выпрямляется. Значит, и что там, значит, россиян массово захватывает тихий надлом? Господи, боже мой, это что ж получается? Это получается, значит, что на нашу голову еще и тихий надлом? То есть еще одна беда, отворяй ворота. Значит, мало нам было выгораний, там этих фрустраций от продуктивности, слышал такой термин. И знаете, еще сейчас модный очень термин brain rot, так называемый, да, это, так сказать, это типа, ну, знаете, деградация, усталость, да, и отсутствие концентрации из-за коротких видео. Ну, типа, гниение мозга буквально.
3: Ну, понятно. Слушай, вот, кстати, по поводу тихого надлома и фрустрации, brain rot и прочих там всяких там фрикций и буллинга. Не уж не знаю. Почему тихий надлом? Меня не убеждает. Нет солидности. Почему-то не по-английски нам говорят, как бы, да?
2: Да.
3: То есть, как бы, что? Фрустрация, там, это вот все. Тихий надлом. Это у Ивана Грозного тихий надлом мог
2: вот
3: быть.
2: Вот это действительно единственный хороший момент, что это хотя... Нет, это наоборот хорошо. Это по-русски, первое. То есть, это наше, чисто российское. Это не брейн-рот вам, это тихий надлом. Но это хороший момент. А плохой... Ну, ребят, то есть, значит, мало нам выгораний, брейн-ротов, да? Значит, нам еще вот это, что с этим делать? Значит, и смотрите, и тихий надлом, это что значит? А это значит, что бывает, значит, еще и громкий. А, кстати, громкий это какой? Это такой, такой надлом с грохотом, с подливой, да, такой?
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, а потом бабахнуло. А это тихо.
2: Нет, знаешь... Но слава богу, что пока хотя бы тихий надлом. А тихий надлом, это как? Как они там тихо надламываются? Это что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Чек работает, закрывает KPI, чтобы это не значило. Вот интересно, я закрываю KPI?
2: Вот, как бы, ну, так, на пол, нет, шиш,
3: да?
2: На пол
3: прикрываю, KPI, да? Прикрываю, да? Срам, как бы, да? А вот, да. А внутри у него все мертвое, надломленное.
2: Значит, это, конечно, да, это поразительно. Значит, а тихий надлом, да, формально закрывают KPI, но полностью теряют интерес к работе и перестают проявлять инициативу. Слушайте, а я, может, что-то не понимаю, но в наше время это вообще-то называлось словом лень. Ну, или там нелюбимая работа.
3: Ладно, есть... скорее всего, второе. Это,
2: ну, неважно, а это близко.
3: Он же делает свою работу,
2: ну,
3: не ленится.
2: А мы не знаем. То есть, ну, там облажался, выбрал не ту работу. А теперь это называется тихий надлом. Нет, это, конечно, красиво звучит. Я бы, может, даже назвал там, знаете, может, еще как-то, может быть, тихий облом, да? А мы же обломовы все в душе, это, как считается?
3: Надломовщина.
2: Да. То есть, внешне, как было сказано, все выглядит стабильно, а человек постепенно выгорает и работает на автопилоте. То есть, внешне выглядит нормально, но работать не хочет. Ну да, так раньше таких и называли, лентяй. А сейчас такого, значит, называют тихий обломщик или тихий надломщик.
3: Надломщик, да, и советуют повышать зарплату. Это совет идеальный, как бы. Молодцы, кто бы мне посоветовал.
2: Причем не только на этот случай. Да, да, любой.
3: Там, плоскостопие, натоптыши, геморрой, там, все что угодно. Но лечится повышением зарплаты.
2: И, значит, что там было самое главное, что, типа, чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы, чтобы не значило слово «перегруженный». Перегруженные миллениалы. А перегруженные зумеры нет? Или таких не бывает? Или зумера перегрузить, это как поймать свою тень?
3: Да, да, на зумера где сядешь, там и слезешь, как бы. Хрен их перегрузишь.
2: Ну окей, а мы, вот мы с вами, это поколение X, да, мы не миллениал, не бумеры, не миллениалы, это поколение X. То есть, значит, а мы, значит, тихому надлому не подвержены. А я вам скажу, и это действительно так. Это правильно, что здесь про нас не сказано. А это потому, что мы не подвержены никакому тихому надлому. Мы про это знать не знаем, про все эти выгорания. А это почему? А это потому, что нас по-другому делали. У нас другая сборка. Знаете, а наши деды, которые там по 20 часов там на БАМе или у мартеновских печей, вообще бронированы. А эти, знаете, китайской сборки, миллениалы.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам по ощущениям по поводу тихого надлома, знаете? Я не готов по 20 часов на БАМе, чтобы не
2: значило. Чувствуете, да?
3: Чувствую такое.
2: Надломались, да?
3: Молод в душе.
2: Да, они нас этим тоже заразили. Но у нас вопрос к вам, вне зависимости от того, к какому поколению вы принадлежите. Сейчас все это модно. Миллениалы, шмиллениалы, иксы, бумеры, шмумеры, зумеры. Вопрос к тебе вне зависимости от пола и поколения. Вот выяснилось, что у нас ко всем бедам еще и тихий надлом.
3: Теперь мы знаем, как это назвать.
2: А тихий надлом звучит страшно, это как тихий кобздец.
3: Ну, это последняя стадия тихого
2: надлома. Да, это какой-то... Вот, поэтому, если у тебя тихий надлом, можешь ли сказать, да, у меня тихий надлом, а если нет, то как бы ты назвал свою проблему? А сейчас же у всех проблемы, сейчас же такая тяжелая жизнь, жуткая.
3: Главное, от чего у тебя это происходит? То есть, чтобы поставить диагноз, нужно понимать первопричины. Из-за чего у тебя происходит тихий надлом, пиши, мы это почитаем.
2: А если громкий, то тоже средний надлом на стол. Давайте тогда бог с ним, вот раз вы уж так сформулировали. Значит, давай, у тебя тихий надлом, средний или громкий? Ну и подробности, какой и почему, обсудим в народных новостях.

0: Крем Хруст Шоу.
1: Юрий Лоза заявил, что россияне, которые планируют посетить концерт Канье Уэста в Петербурге, ничего не смыслят в рэпе и просто рады сходить на выступление западного артиста. По его словам, Е никогда не сравнится с такими гигантами, как Эминем или Тупак Шакур. А звание инноватора получил лишь благодаря идиотским поступкам и громким заявлениям. Лоза также добавил, что сам не согласился бы на фит с Канье ни за какие деньги.
2: Я в это, кстати, верю. На 100% верю. Потому что Юрий Лоза на 100% также знает, что Канье Уэст точно ему никакие деньги за выступление не предложит. А знаете почему? А по очень неприятной причине для Канье Уэста. По причине очень плохого образования Канье Уэста. Потому что он настолько плохо образован, что он не знает, кто такой Юрий Лоза. А вот Юрий Лоза образован настолько хорошо, он знает, кто такой Канье Уэст.
3: Осуждает его.
2: Конечно, потому что образован. Нет, конечно, если бы Канье Уэст узнал, что в этом мире существует Юрий Лоза, он бы точно ему предложил кучу денег за выступление с ним. Кстати, сколько бы Канье Уэст, если бы узнал о существовании Лозы, предложил ему денег?
3: Чтобы Я думаю, что это серьезные деньги. И как тут у меня, кстати, вопрос к Юрию Лозе. Вот реально не за какие деньги? Вот совсем вот ни за какие. Вот,
2: нет,
3: Юрий, просто не знаю, вас по-батюшке. Я знаю, что вы нас слушаете. Вот давайте представим себе, огромные деньги.
2: Нет!
3: Оверпрайс такой, знаете, гигантский.
2: Этим отличается Лоза от вас. Он реалист. Вы говорите, давайте представим. А он понимает, что это только фантазия. Такого быть не может. Поэтому ни за какие деньги. Но важно же другое. Ведь что, в конце концов, такое деньги? Юрий Лоза говорит, нет. А не только... Я думаю, что деньги, конечно, для него не главное. А главное, знаете что? Фит. А что бы они могли делать вместе на сцене? Вот Лоза и Вест. Вест и Лоза. То есть... Там, в одном...
3: Лоза Вест.
2: Да?
3: Лоза Вест.
2: Да.
3: Лоза Вест 2026.
2: Что они могли делать? То есть в одном углу, значит, Юрий Лоза со своим маленьким платом, а в другом Канье Уэст со своим большим черным... Платищем таким, да?
3: Ну так скажем.
2: И что делать?
3: Бананом. Знаете, какое-то транспортное средство на море есть банан. На банане катают.
2: На маленьком плато. И, конечно, в другом. На огромном. На бую. Буй, кстати же, тоже плавает.
3: Буй немножко другой.
2: Да, ну что? Но, знаете, я вам что скажу. На самом деле, мне кажется, я знаю истинную причину нелюбви Юрия Лозы к Канье Уэсту. И это никакая не зависть, и это не попытка его даже пиариться. Я знаю, это реальная причина его не любить. И, кстати, возможно, даже сам Юрий Лоза сознательно не догадывается. Он просто чувствует, но не может сформулировать, что. Он где-то что-то видел, а я знаю точно. Смотрите, а Канье Уэст, чем он известен, помимо всего прочего, он известен тем, что он исполняет все свои треки, стоя на этой гигантской такой сфере вращающейся.
3: Когда вживую поют.
2: Да, когда читает, вживую, да. Типа в виде земного шара. Хочу подчеркнуть, сфера. То есть земля у Канье Уэста круглая, а Лоза же плоскоземельщик. Вот вам и все, это чисто идеологические разногласия.
3: И вот, исходя из этих разногласий, я знаю, в каком жанре может быть их совместный фит. В жанре батла, рэп-батла. То есть, Лоза должен убеждать Канье Уэста, что земля плоская. А Канье Уэст проводить аргументы, понятно, в рэпе, читая,
2: что земля круглая. А может и без рэпа, просто тоже на гитарке. На маленьком плато.
3: Чисто на кухне у Лозы, да, собрались там, да?
2: Ну или другой вопрос. Есть другое решение этой проблемы. Да, вот, если вот, например, просто Канье Уэст переделает шар круглый и встанет на доску, то Лоза может смягчиться, если просто будет стоять на доске.
3: Нет, Лоза не смягчится никогда. Он кремень. Это старая гвардия. Такие не смягчаются.
2: 100%. Ну, а пока что, значит, Лоза сказал, что сам не согласился бы на фит с Канье ни за какие деньги. Ну и, очевидно, это можно считать первым деловым предложением о сотрудничестве с Канье Уэстом. То есть, видите, что он сказал? Готов сотрудничать не за деньги. То есть, даже не за деньги.
3: За еду, что ли?
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Крафт-Хруст-Шоу.
1: Россияне уже блюют от сказок и хотят смотреть хорошее зарубежное кино, заявил кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, этим летом в российский прокат вышли 67 отечественных фильмов, но окупиться смогла только якутская комедия «Сыйлыкка». А общий убыток отечественного кино к концу августа достиг антирекордных 16 миллиардов рублей.
2: Якутская комедия «Сыйлыкка»? Это вот та самая знаменитая комедия, над которой мы все ржали и животики порвали, да?
3: Ну, как бы, наверное, да, хорошая...
2: «Сыйлыкка»! Ну, звучит реально смешно, да? Если вот несколько раз сказать подряд «Сыйлыкка», «Сыйлыкка», «Сыйлыкка», уже, кстати, даже можно не ходить.
3: Осторожно,
2: уже
3: смешно. Можно вызвать якутского демона. Возможно.
2: А, тогда не надо, да.
3: Хотя могу посмотреть.
2: Не надо, ну, прикольно. Значит, окупиться смогла только комедия «Сыйлыкка». Где? Как она окупилась?
3: В Якутии! Она пошла мало бюджета.
2: Нет, ну вы видели такую комедию? Где она шла? Может, какая-то подпольная комедия? Нет, если она так окупилась, то она не могла идти только в Якутии. Ну, как минимум, она не окупилась тогда как раз. Я такую не видел комедию. Не знаю, может быть, я не знаю, может, ее показывали где-то тайно ночью? Может, это смесь комедии и эротики? А «Сыйлыкка» это вот нет?
3: Не, ну, может быть, действительно такие есть традиции в Якутии, что нужно смотреть якутские комедии только в Якутии. Возможно, люди ездили в Якутию, смотрели какие-то. А вообще, на самом деле, есть такое целое явление уже. Сахавут называется. Как Голливуд, только не по-якутски. Серьезно, там они снимают просто миллионы...
2: Сахавут?
3: Да, они снимают миллионы фильмов, говорят, очень классные триллеры.
2: А это от слова от...
3: Сахари.
2: От Сахи. От Сахи, хотел сказать. А вот есть город Буй, а Буевуда нет еще?
3: Вот не окупается.
2: Ну, а что такое это «Сыйлыкка» все-таки? Вот мне интересно. Ее, видимо... Я не знаю, ее что, как Человека-паука тоже вытеснил Колобок? То есть ради Колобка придержали «Сыйлыкку» или там... А, кстати сказать, а «Сыйлыкка» — это не Колобок по-якутски? Тогда бы как бы все объяснилось,
3: посмотреть?
2: Да? Посмотреть? Нет, не надо. Нет, просто если «Сыйлыкка»... Если это «Сыйлыкка» — это Колобок, да, тогда вот тогда вопрос, а что там в «Сыйлыкке» происходит там? Испекла бабка «Сыйлыкку», да? Или это другая сказка, грустная, да?
3: Это как раз... Да, это же комедия нам говорит.
2: Согласен. Ну, и что кинокритик там нам сказал? Значит, кинокритик сказал, что россияне уже блюют от сказок. Это, я так понимаю, что вот теперь у нас так изъясняются кинокритики, да? То есть блюют — это такой какой-то узкопрофессиональный кинематографический термин, да?
3: Ну, может, он реально видел, он же кинокритик, он ходит по кинотеатрам. Мы же не ходим в кино, мы же все там, знаете, там, в интернетике норовим за бесплатно посмотреть, да?
2: А он видел, как блюют в кинотеатрах.
3: Да, как бы на фестивалях, на кинотавре там, или где там еще там.
2: Да, ну, вообще, какое кино, такие кинокритики. Но и что он сказал? Значит, он сказал, от сказок, да, блюют. То есть, говоря про сказки, это вот он как раз нам тонко, точнее, не очень намекал, в том числе и на наш всенародно любимый Колобок. То есть, блюют от Колобка. И слушайте, вот тут у меня, как у кинокритика, кинокритику вопрос. А это как же надо вот было бабке так испечь Колобка, что от него прям блюют? Что у нее был за рецепт такой? Может, она в Колобок что-то добавила? Может, добавила в Колобок аджику? Или, может быть, знаете, может, она, бабка вообще это испекла колобок по рецепту шавермы, и получился не колобок, а такая шаурма из мяса дедушки.
3: Ну, или просто заветрился. Знаете, застоялся.
2: При этом, смотрите, значит, общий убыток отечественного кино к концу августа, как было сказано, достиг антирекордных 16 миллиардов рублей. Ну, то есть, смотрите, то есть колобок испекли дорого, да? То есть...
3: Ну, не жалели, естественно.
2: Рецепт был хороший. Такой, да?
3: Ну, почему-то не зашло.
2: Но почему-то блюют. Но старались же.
3: Да? Ну, конечно, у нас всегда стараются.
2: Значит, где-то просто...
3: А мы неблагодарные твари.
2: Нет, Колобок вот такой, а остальные деньги, они на какое ушли, это блюдо?
3: Ну, на будущее.
2: Да, или на рыбный ресторан.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Шоу.
1: Тайванец поймал жену на измене с помощью робота-пылесоса, выиграл дело о разводе и сам оказался под угрозой тюрьмы. Мужчина заподозрил неладное, когда нашел чужую зубную щетку и заметил, что супругу подвозит незнакомец. Тогда он удаленно включил камеру и микрофон пылесоса и записал измену. Видео помогло ему получить около 1 миллиона 350 тысяч рублей компенсации. Однако жена подала встречный иск за незаконную съемку. Суд постановил, что измена не отменяет право на частную жизнь и приговорил мужчину к 5 месяцам тюрьмы.
2: То есть мужику изменили и его за это посадили. Это же про эту новость в сухом остатке, а не про робот-пылесос. Это новость про справедливость, да? То есть мужику изменила жена, его за это в тюрьму. Да, а мораль... Нефиг покупать роботы-пылесосы, как бы, да?
3: Ну, такие слишком умные, с видео, нефиг.
2: Не покупай просто.
3: С микрофоном.
2: Да, роботы-пылесосы никто не посадит. И нехрен смотреть, с кем там жена трахается. Тем более по роботу-пылесосу. Знаете, робот-пылесос не для этого придуман. Пока там жена, значит, дома там домохозяйничает, работает, пока она им сосет пыль, и не только... Он пылесос использует как бинокль, что ли, да? Это, скажите мне, вот серьезно, вот мы живем в новых технологических условиях, да, в новой технологической эре. Это разве морально через пылесос подглядывать, как жена сосет не пылесоса?
3: Слушайте, ну, есть такой вопрос сложный, потому что, смотрите, он же не снимал на чужой территории, а у себя дома. Почему? У себя дома я имею право снимать все, что угодно, я так понимаю, да? Я не знаю, тайских законов, но у нас как бы сам у себя дома.
2: Не совсем.
3: Как
2: это? Не совсем так. Да, по закону, да, а по справедливости. А вдруг этот человек, который изменял, это был большой, высокий чиновник, начальник большой.
3: Тогда маску бы надел.
2: Тогда он чиновник. Тогда это он снимал, может быть, противоречит федеральному закону какому-то их местному. Может, он снимал большого чека, а тот согласия не давал на это, понимаете? Через пылесос.
3: Ну, а ты, если ты у меня дома, Валера.
2: А это не важно. Да, снимай жену. Че ты этого-то снимаешь? Ну, снимай. И суд постановил, что измена не отменяет право на частную жизнь, значит, к 5 месяцам. А, кстати, за что он его приговорил к 5 месяцам? Это вот все-таки конкретно за что? За то, что он вообще подглядывал, ну, как было сказано, за незаконную съемку, или за то, что он подглядывал именно через пылесос? То есть, вот если бы он подглядывал через подзорную трубу, это другое дело.
3: Или замочную скважину. Дело там в доме же происходит. Мог в кладовочке запереться там, да?
2: Это
3: затихариться.
2: Да.
3: Вот непонятно. Тайцы, очень странные у них законы.
2: Дело не в тайцах. Дело в том, что нас всех губят технологии. Ну что это робот-пылесос? Ну сосал бы и сосал он свою пыль, этот пылесос.
3: Зачем ему диктофон? Как бы, вот, зачем? Ну камера, понимаешь, что нормально ползала вот. И пыль сосал, и видел, где пыль.
2: Это.
3: А вот зачем ему?
2: Вот зачем? Вот я, понимаете, вот технологии на нашу бошку вообще. Да? И так он уже робот, уже пылесос, уже этого достаточно выше крыши. Да, а еще у него диктофон и камера. Вот что можно снимать? Вот только это. Что еще можно снять роботом-пылесосом, да? Ну что ты еще хотел там снять, когда дома жена якобы одна? Ну, вы представьте, что? Особенно в Таиланде.
3: Ну, а в Таиланде?
2: Ну, в Таиланде. Она там, сейчас жена.
3: Жена, не жена, там, да,
2: до
3: непонятно.
2: До этого была там, мужиком. Я не знаю, там, как это... Да. Там, да. Робот-пылесос.
3: А еще робот-пылесос с ним подключился, может быть. Это же Таиланд. Своей камерой.
2: А у него... Ну,
3: телескопический,
2: который выдвигается. Думаете, кроме камеры есть еще какая-то деталь? Да, губят нас технологии. Ой, губят.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: мы сейчас играем в игру «Мы читаем ваши сообщения за деньги нашего начальства, которое платит нам зарплату». Вы уже написали кучу всего, мы кое-что из этой кучи почитаем прямо сейчас. Народные новости мы это называем, и черт там.
1: Ну, тут нам сообщили очередные тревожные новости о том, что россиян массово захватывает так называемый «тихий надлом». То есть, когда сотрудники вроде бы работают, но внутри у них... пусто, шумит ветер, катятся саксаулы по степи, выгоревшие, да.
0: Ну и что-то надламывается, да, очевидно, вот, да? Вот. Кстати, что вот непонятно, но это не так важно, на самом деле. Что там, да, такое? Кстати, вот это тоже для меня такой маленький подвопрос. Для тех, кто вот, кто испытывает этот тихий надлом, если испытывает. Слышите, как вот что-то надламывается физически, буквально? И какой-то...
1: Как вот спина хрустнула, да, когда резко встал, если тебе уже за 40.
0: Просто такой, ах ты. Сам процесс, как он выглядит внутри. Да,
1: ну вот есть скептики, которые...
0: А мы вопрос не дозадали, я сейчас просто еще раз, давайте напомним. Значит, а если у тебя тихий надлом, а может быть у тебя не тихий, у тебя средний надлом, ну и такой, да, или громкий, очень громкий.
1: В чем выражается это все?
0: Или ничего нет и почему, да.
1: Вот Павел Андреевич нам пишет. Здравствуйте, товарищи. Напридумывают слов всяких, какие-то выгорания и так далее. Есть простое и ёмкое русское слово. Заколебался, я смягчу. Если так постоянно выгорать, тебя из дома выгонят.
0: А когда ты за это, что, да, никто это еще нет?
1: Это старое, мы с ним свыклись, да? Чего-то я задолбался. Да,
0: больше того, ведь вообще мне не нравится пассивная форма этого слова. То есть, что, типа, за... Ну, скажем, изменим его на заколебался, да? Заколебался. То есть как будто, так сказать, это нету субъекта вины.
1: Ну, то есть кто тебе это сделал?
0: А вот в слове «заколебал», условно говоря, это кто-то, да, меня сделал, то есть кто-то виноват за это. Так вот, в слове «я выгорел», это как бы ты виноват, получается. Ты сам выгорел, в отличие от заколебал. А вот как вот сказать, что не я выгорел, а он меня, вы, ну, что? Вот у нас есть слово «вы», вот так вот.
1: Да?
0: Он меня выгорел.
1: В психологическом смысле слова.
0: Конечно. И вот они, понимаете, вот поэтому они, вот, все вот эти носители вот этого страдательного залога, они все время страдают. Ой, я выгорел. Да, там, что там, надлом у меня. И никто не виноват. Вот в нашем поколении у нас... Кто был виноват?
1: Нет, всегда мы находили виноватого.
0: Конечно.
1: Другое просто, что не всегда могли ему ответить тем же, если он начальник.
0: Конечно.
1: Ну, даже мы знали, да, кто это.
0: Кто он, да, конечно.
1: А вот еще вот такая история по поводу тихого надлома. Мое почтение КХ. Тихий надлом у меня случался каждую смену, когда работал в караоке-клубе. Если хамят, в табло не дать. Шансон просят, а чаевых не оставляют. В общем, эта работа сделала из меня надломленного миллениала в целом. Но благо все закончилось. Клуб, извините, закрыли.
0: Тихий надлом в караоке-клубе, вот уж никогда бы не подумал. Мне казалось, что в караоке-клубе всегда надлом не просто даже громкий, а истерический. Они орут там мимо нот так, какой же это тихий-то надлом, когда там давай, вот это все. Чувак, тебе повезло. Мимо нот поющие вот эти вот пьяные люди, это тихий. Нет, это называется как-то по-другому. Это как раз вот тот вариант, когда тебе... Это не надо, это перелом уже какой-то. А кем он работал? Барменом?
1: Ну, не, ну у кого заказывают песню? Наверное, у ведущего, у диджея, там, не знаю, там, как это называется.
0: А, я сам, как называется, караоке-диджей? Ну,
1: он говорит, что он заказывает там, там шансон. Как-то.
0: Караочник, да?
1: Ну, какой-то,
0: да. Да, ну, окей. Да, давайте я почитаю, окей. Так, ну, вот пишет... Очень... Чего вот Денис Красный пишется? Не знаю, в каком смысле Красный. Думаю, что в хорошем, надеюсь. Он пишет. Везли меня сегодня на такси из Вырицы в СПБ. Как вы думаете, чем заканчивается эта история?
1: Ну, слушайте, ну, обычно, когда люди говорят о своих поездках в такси, они говорят, ехал я сегодня в такси. А когда звучит, везли меня сегодня на такси из Вырицы. Да, что да, тревожное, да, такое, да? То есть, помимо, да, желания, возможно, ну, его из, да, лишили Вырицы.
0: Это тоже важно. Это нюансы, да, тут понимать надо.
1: Я ехал в такси.
0: Вы последний раз ехали, да? Да? А да, его везли. Значит, ну, он пишет, 5 часов везли. Ох, меня чего? Что-то, ну, не переломали. А теперь, а если сообщение пишет, представьте, что таксист чувствовал. То есть, секунду. То есть, его везли, и таксист, делая с ним что-то, что-то чувствовал.
1: 5 часов. Для тех, кто не понимает, Вырица тут от Питера, ну, ну не 5 часов.
0: Ну, нет, конечно. Ну, совсем не, ну, если только часа. Совсем какие-то пробы, ну, тут, да, там, 1.5-2 часа, может. Ну, если без, да, относительно без пробок.
1: А 5 часов до Москвы, ну, можно там сейчас.
0: Значит, таксист где-то остановился между Вырицей и СПБ и что-то чувствовал над Денисом, да?
1: Ну, да, прочувствовал, Дениса.
0: Полностью. Позвоните ему, нет? Нет, чувак, ты нам расскажи, это важная история. А вот смотрите, а вот человек с ником Хрустов и Кремалев пишет. Еще немного, и у меня случится нервный срыв. Я надеюсь, это уже после окончания нашей программы. Как вы думаете,
1: немного? Ну, я надеюсь, что мы не допустим этого нервного срыва.
0: А давайте мы... Нет, подождите, как не допустим? Хочу понять. Немного вот... Сейчас еще немного. Сейчас.
1: Вот прям будете звонить вот этому Хрустову и Кармалеву?
0: Да, но я надеюсь, что он, ну, еще не случился. Может быть, еще пронесет, как вы думаете? Сейчас. А он до этого пишет еще, смотрите. Видите сообщение от него?
1: А, да.
0: А что он там пишет? Сейчас, сейчас, сейчас, погоди. Алло.
2: Да.
0: А, так, так вот, просто сразу же, можно с колес? Нервного срыва еще нет?
2: Все.
0: Ага, ну все нормально. Ага, ну Миш не матом сказал, а чего, значит еще нет. Радио звонит.
2: Да, радио, радио звонит. Господи, я смотрю.
0: А ты думал, кто? У тебя такое ощущение, сейчас случится нервный срыв. Значит, звонит номер незнакомый, и что уже? Я вижу, что уже в штаны наложил, что ли? Шо, кого ты боишься, что кто позвонит-то?
2: Я на работе до сих пор, господа Кремов,
0: представляю.
2: С 8 утра.
1: С 8 утра.
0: Что, где, не понял?
2: Я на работе до сих пор с 8 утра. Я сейчас...
0: А кем ты работаешь?
2: Инженером.
0: Что? Кем?
1: Инженером.
0: А инженер работает с 8 утра до скольки обычно?
2: Ну сейчас? Вот когда экспертиза, и когда экспертиза идет до ночи, до самой глубокой.
1: А вот ты написал, эксперт мразота! Вы тоже бесите!
2: Вот это из-за нее.
0: А, из-за эксперта мразоты? А я думал, что работа инженера такая какая-то попроще, да? Какая-то тихая, нет?
1: Интеллектуальная.
0: Ну-ка, расскажи последнее. Что вот такое было вот у тебя? Ну вот ты сейчас на грани нервного срыва, правильно я понимаю?
2: Да.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда он у тебя произойдет, что будет, что ты будешь делать?
2: А вы услышите.
1: А мы все
0: услышим через окно здесь, на радио?
2: Да, все услышат.
1: Ты не пугай нас.
0: Подожди, ты инженер? У тебя какая-то кнопка? Ты не просто инженер? Или ты инженер-ядерщик?
2: Да. Инженер с кнопкой.
1: Так, дорогой, как тебя зовут?
2: Алеша.
1: Алеша, дорогой, Алешенька, милый, пожалуйста, держись там, ты нам всем нужен, не срывайся, да?
0: Дорогой, нет,
1: мы не конечно. Хотим все это...
0: Нет,
1: все,
0: мы не хотим все
1: эксперты, не хотим это услышать.
0: Давай, успокойся, эксперту привет, да, что там, конфеты, ну как... Тебе что нравится, дорогой мой, что тебе купить, может быть, что любишь?
2: Вы, кстати, неправильно мой ник читаете. Я Хрустов и Кремалев.
0: О, от этого нервный срыв может случиться, да? Хрустов, нет, будем в следующий раз правильно. Тебе купить чего, чтобы тебя задобрить, дорогой мой?
2: Мороженку.
1: Ну, Алешеньке мороженку.
0: Что еще нужно мужчине, чтобы не случился нервный срыв?

0: Хруст Шоу.
1: ChatGPT убедил уфимца устроить массаж простаты с помощью гигантского красного дилда ради профилактики рака. Мужчина отправил жену на дачу, купил игрушку в секс-шопе и решил опробовать совет нейросети. Однако агрегат застрял слишком глубоко, и доставать его пришлось уже врачам. Медики посоветовали больше так не рисковать, а если уж проводить подобные эксперименты, хотя бы с использованием специального ограничителя.
2: А он даже без ограничителя, чтобы это не было. То есть, видите, то есть без ограничителя этот типа засунул себе по самой не балуйся, да, прям.
3: Да, без глушака.
2: Без тормозов. Дил. На всю катушку. Какой ограничитель? На дилдо есть какой-то ограничитель?
3: Да.
2: Это как предохранитель, типа,
3: ну, конечно,
2: да?
3: Чтобы целиком он не провалился. Расширение на конце, знаете, плотно закрывает.
2: И чего, значит, чат GPT убедил уфимца устроить массаж простаты с помощью гигантского красного дилда ради профилактики рака? Убедил.
3: Угу. Чертяка языкастый, а? Умеет убеждать.
2: Да, и это очень страшно. То есть, а это как? Как он убедил? То есть, значит, обычный уфимец, да, как нормальный человек, значит, проснулся утром, умылся, там, почистил зубы, значит, взял свою сумку сантехника, хотел уже было пойти на работу, и тут слышит голос GPT-чата. «Засунь себе в анус гигантский красный дилдо». И мужик такой: «Зачем? Я не хочу». «Ради профилактики рака». «Нет, нет, я не буду». «Ты что, дурак? Ты хочешь рак простаты? Надо? Нет, я не буду. Можно хотя бы не гигантский, не красный? Нет! Только красный и гигантский дилдо прямо сейчас, иначе рак простаты через минуту».
3: Никаких полумер, да?
2: Никаких. И тут мужик сломался, да, вздохнул и побежал покупать дилдо.
3: И возможно, возможно, у них в планах было после профилактики рака простаты устроить профилактику рака горла.
2: Как он его убедил? Или все-таки мужик сам зашел в GPT-чат и спросил: «Я хочу засунуть в анус дилдо. Не подскажешь, зачем?» А мы знаем, что GPT-чат, он всегда очень услужив, скажет: «Да, подскажу. Это можно сделать для профилактики рака простаты». Па, все, убедил.
3: А возможно, было совсем по-другому. Уже после того, как он засунул дилдо, и он застрял, он: «GPT-чат, как объяснить врачам, зачем я запихал эту приблуду в себя, просто самое не балуйся?»
2: Пожалуйста, да.
3: Такие вот версии.
2: Знаете, как я думаю. Как он... Ну, там, ладно, убедил, ну, окей, хорошо. Но там же еще было сказано, значит, представляете, какая сила убеждения у GPT-чата в наши дни? То есть даже страшно жить. Причем он обладает такой силой убеждения, что... Знаете, какая-то мертвого заставит дилдо в ванну засунуть. Он настолько его убедил, что, как было сказано, мужчина отправил жену на дачу и купил секс-игрушку в секс-шопе и решил опробовать совет нейросети. То есть, а возможно, он убеждаться уже стал еще до того, как отправил жену на дачу. То есть, может быть, знаете, начал что-то подозревать. А не убедит ли меня GPT-чат купить дилдо, да, и как бы...
3: И понимая, что это дело не быстрое, да, то есть часа не хватит, пока жена на работе, отправил ее на дачу. То есть он рассчитывал, что будет дня два продолжаться.
2: А, кстати, зачем он отправил ее на дачу? Типа от греха подальше, да? Это же профилактика рака, чтобы не заразилась, да?
3: Конечно, конечно, да.
2: Ну, окей, и значит, убедил уфимца устроить массаж с помощью гигантского красного дилдо. А гигантский, это вот разве профилактика? Это же уже лечение, это же уже терапия, как бы, да?
3: То есть вы считаете, что для профилактики такой маленький?
2: Нет, конечно, да.
3: Полшишечки такой. Да?
2: Да, конечно, гигантский. Ну и самый главный вопрос ребром, который я хочу узнать прямо сейчас. У меня, к сожалению, нет доступа к искусственному интеллекту, к GPT-чату. Ответьте мне, Кремов, пожалуйста, вы, вместо GPT-чата. А почему красный?
3: Ну?
2: Красный, смотрите, вот дайте моя догадка. Связано ли это с тем, что когда простата уже запущена? То есть красное дело — это уже тревожное дело.
3: Ну, значит, смотрите, не совсем так. Как бы. Они бывают, разумеется, разных цветов. Все мы знаем понаслышке. Да?
2: Нет, к счастью, пока профилактикой не занимался.
3: Всякие там черные, розовые — это для блуда и для срамоты. А красный — это же цвет скорой помощи, как красный крест, как бы, да? На вот машине, с которой сирена летит.
2: А может быть, жить тогда, значит...
3: Медицинский дилдо.
2: Да, есть, значит, какая-то градация дилдо. То есть там красная тревога, то есть типа, знаете, как светофор. То есть сначала зеленое дилдо, это небольшое, да? Потом желтое.

0: желтая, типа, внимание, дел, да? Ну и потом уже красная гигантская, типа, пора лечить, да? И дальше вот сказано, однако агрегат застрял слишком глубоко, и доставать его пришлось врачам. Агрегат. То есть это прям уже целый агрегат?
1: Но же гигантский и красный. Как его еще назвать?
0: Ну, тогда я вам что скажу. Когда в заду застрял агрегат, рака простаты уже точно не будет. Потому что уже не до этого, да? Просто там уже другие проблемы. Простаты шок. Да, но смотрите, знаете, что мне просто обидно? Значит, профилактика мужику, да, а лечить-то от агрегата в заднице нашим несчастным врачам. То есть профирактил, или как-то профилактика, да, профилактировал рак простаты. А заработал агрегат в заднице.
1: Что? Мне всегда интересно, как они добираются до поликлиники. Эти люди.
0: Но не на такси. То есть на самокате, стоя только.
2: Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамикс.

0: Крем-хруст-шоу.
1: США накрыла эпидемия взрывной диареи. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний. Циклоспороз, который связывают с салатом, айсберг из Центральной Мексики, уже добрался до 20 штатов и поразил более 11 тысяч американцев. А Трамп пообещал отомстить Мексике крупным тарифом за частое и взрывное опорожнение кишечников американцев.
2: А зачем? А зачем тарифом? Какие тарифы? Отомстить можно вот как раз этой самой взрывной диареей. И вы знаете, это была бы очень жестокая ответка. Уничтожить Мексику взрывами диареи. То есть взорвать Мексику по носу. Это же страшное оружие.
3: Смотрите, Трамп же реалист. Он знает, что как бы мексиканская кулинарная культура как бы, она сделала из них просто железных людей.
2: Нет, это вы не поняли. Нет.
3: А чтобы...
2: Взрывная диарея у американцев в сторону Мексики.
3: А, в этом смысле?
2: Оружие,
3: мексиканцы,
2: конечно.
3: Мексиканцы все там подрастались.
2: Да, это настоящее оружие сдерживания. И при этом не ядерное, а экологически поносное.
3: И стену строить не нужно, которую Трамп там задумал на границе с Мексикой.
2: То есть, если все американцы, сколько там их уже тысяч, нет, да, там сказать, если они все станут на границе с Мексикой,
3: и
2: снимут штаны, а?
3: И по команде какого-нибудь техасского рейнджера.
2: И поговорит там три, да, там, ready, steady, go, да, устроит взрывную диарею на границе. А, и я только не очень понял, значит, американский айсберг, да? Нет, это, кстати, я согласен. Это будет очень правильная, очень адекватная ответка за мексиканский айсберг поносным ледоколом. Американским. Но я не понял другое. Значит, из-за салата айсберг там из Центральной Мексики, он уже добрался до 20 штатов там, да, и устроил вот эту вот взрывную диарею. Это все из-за салата? А что это за айсберг такой, на который налетел Титаник американских задниц? Что это за салат? Из чего он? Это типа салат, из которого, как так сказать, что они туда добавляют? Что за рецепт? Соленые огурцы с кефиром, что ли?
3: Нет, стоп, это не тот салат, как, скажем, оливьешечка или селедка под шубой. Это листовой салат, просто зелень такая. Вот.
2: А почему он? А что с ним?
3: Ну, видимо, на нем какие-то глисты. Или там, я не знаю, какие-то там, ну, какие-то бактерии.
2: Хорошо,
3: микробы.
2: Тогда объясните мне, профессор, следующее. А что значит взрывная диарея? Взрывная, то есть это не просто понос, а понос с взрывной волной, да? То есть понос, может быть, даже в виде ядерного гриба, да?
3: Да, нормальный, как бы, цивилизованный понос, понос цивилизованных стран, таких США, Великобритания, он, как бы, воспитанно дает о себе знать за некоторое время, типа, такие позывы, там, звоночки такие, да? Когда, там, мистер, как бы, вам стоит пройти, как бы, в уборную, как бы, пока ситуация под контролем, но скоро выйдет из-под контроля. А это резко, вот просто, фигак, сидишь ты в белом доме, как бы, да, там, за золотым столом, там, в овальном кабинете.
2: Это для Трампа личное? И поэтому он решил?
3: Возможно, если так человек обиделся так.
2: Но и, слушайте, ну отомстить действительно этим можно. Никакие тарифы тут реально не нужны. Потому что зачем? Когда в США теперь есть такое оружие. Поносная бомба. Это же...
3: Пока не разрабатывают.
2: Уже взрывная диарея, уже же есть. И, кстати, можно и с Ираном что-то тут такое... Да, им он же не может... Никак.
3: Перекрыть Ормузский пролив, да, как бы, плотиной, коричневой плотиной.
2: Ты скорее... Много возможностей.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В 12 раз взлетели цены на проституток во Владивостоке перед Восточным экономическим форумом, пишут местные СМИ. За ночь секс-работницы теперь просят до 600 тысяч рублей. Причем цены продолжают расти по мере приближения ВЭФ, который пройдет с 1 по 4 сентября.
2: По мере приближения ВЭФ приближаются и проститутки, правильно? То есть чем ближе ВЭФ, тем ближе трах.
3: Да нет, наоборот, они отдаляются, потому что неподъемный ценовой барьер для многих пользователей их постоянных из Владивостока,
2: это
3: понимаете?
2: Да. А вот скажите, а экономический форум, он вот такой дурацкий вопрос, а он вообще может пройти без путан? Потому что у нас, знаете, вот у нас вообще как бы экономику можно отделить от проституток? Или экономика от Снежаны, там, 24, она уже неотделима, да? Потому что у нас, знаете, у нас как не новость про экономический форум, так главная сопутствующая информация – это повышение цен на проституток. Цены там на проститутки на форуме, знаете, это как цены у таксистов во время дождя. Знаете, как только дождь, цены на такси растут. Как только форум, проститутки дорожают.
3: И заметьте, как бы региональные отличия. Когда речь идет о петербургском экономическом форуме, говорят экскортницы. Просто проститутки.
2: А это важно. Значит, смотрите, во-первых, у меня есть тут несколько как раз вопросов, и по этому поводу тоже. Значит, на экономическом форуме, вообще вот про экономику сначала. Можно я вам задам вопрос?
3: Давайте,
2: на экономический вопрос. Скажите, пожалуйста, экономистов, кроме проституток, еще что-то интересно там?
3: Ну, они хорошо днем поработали и хорошо отдохнут на форуме, повкалывают там.
2: Тогда вопрос номер два.
3: Дебаты всякие, лекции, хорошо, презентации.
2: Ладно, согласен. Но какой же это экономический форум? Какая же это экономия? За ночь 600 тысяч рублей. Это не экономический форум. Это даже очень неэкономичный форум.
3: Да, разбазаривание средств.
2: Во, конечно, своих. Но самое непонятное мне как раз здесь другое. Насчет того, что вы сказали проституток. Значит, на Восточном экономическом форуме. Слушайте, ну ладно на Западном. Там у нас здесь в Питере, да? Северо-западные наши, северные как олени, да? И развратные по-западному, да? Но на Восточном. Они же там должны называться не проститутки, а гейши. Это же восточный форум. Или, знаете, есть такое, где-то недавно читал, они называются такие, знаете, крутые куртизанки там в Японии. Айран называется.
3: Но... Айран, хорошая тема. Я люблю Айран.
2: Через О.
3: С утреца пахнуть. Айранчика. Но не за 600 тысяч. Не за 600.
2: А на Дальнем Востоке вообще не должны быть японские, они там ближе.
3: Но ближе там китайские.
2: Ну, смотря где. Если это на Владивостоке, мы не знаем.
3: А Китай вся по-любасу ближе, чего угодно.
2: Ну, поближе, да. Ну, или почему они такие дорогие, 600 тысяч? А знаете почему? Я, кажется, понял. А это, видимо, как раз потому они там дорогие на Дальнем Востоке. Это потому, что они едут из Питера. Из-за билетов. Потому что один билет Питер-Владивосток — это полцены.
3: Да. Или пешком идут.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свою приталенную удлиненную куртку с застежками по центру переда. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну чего там, вот комплименты нам подъехали. Всегда это чертовски приятно, чего ж там скрывать. Денис Красный пишет. Обожаю вас, только жена, когда дома слушаю вас, не дает.
0: Не дает слушать или не дает то, чего должна давать жена, не слушая даже?
1: Супружеский долг. Нет, ну получается, нет. Слушает дома, то есть он слушает, может слушать.
0: А, не дает это?
1: Да.
0: А как это, знаете, как, то есть, это как-то влияет на женскую овуляцию и какие-то...
1: Я понимаю, нет, я понимаю прекрасно жену Дениса Красного. Ну, смотрите, ну, что это, ну, это не дело, там слушай, она да. К тебе в пеньюаре вышла красивым, а ты на нее наваливаешься в наушниках, где крем и хруст идет.
0: И потом...
1: И ржешь.
0: А я понимаю в другом смысле, что она тоже хочет послушать. Да подожди, отойди, отвали, дай мне, что я... Да?
1: Погромче
0: как,
1: сделай.
0: Как слушать-то, действительно. Ну, давайте, да, давайте читать.
1: А ну вот по поводу новости о том, что Лоза все-таки высказался о Кэнни Уэсте, как бы его расставил с точки над и, вот два совершенно противоположных мнения по этому поводу. Вот, например, китайский дальнобойщик пишет. Ну, Лоза, ну красавчик капитальный, сказал, как отрезал. А вот Юрий пишет. Еду с Минска к вам в Калугу. Да пошли они оба! Вы лучшие!
0: Кто оба?
1: Ну, вот, ну,
0: кто, блядь. Жена и кто? А вот Юрий... кто пишет это?
1: Юрий.
0: А, это тоже Юрий пишет. Спасибо вам. Неожиданно.
1: Вот, вот. А нет, эти оба?
0: А эти оба?
1: Оба. Да пошли.
0: Там. А, так.
1: Что?
0: А вот чувак без них пишет. Дурачье низкопробное. Пошел ужинать. Кстати.
1: Кстати, может и нам отужинать?
0: Не пора ли нам отужинать? А? Что, да? Ну что, я бы... Я просто еще вижу сообщение, не могу. Не могу, не хочется прочесть, но никак.
1: Уже никак.
0: Нет, все, ужинать. Все, товарищи дорогие, не все, только в одном случае, если ты заходишь и подписываешься на мой телеграм-канал. А ты заходишь и подписываешься. Называется «Смотрите, кто заговорил», а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да на вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Микс из главных треков недели. Это...
3: Record Megamix.

0: спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов.
1: Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
2: Рекорд Мегамикс.

Всем привет, с вами MC Жан. Я начинаю очередной выпуск «Классики рекорда». Прямо сейчас я нахожусь в одном из прекраснейших, одном из моих любимейших городов России, в городе Тольятти. Поистине жаркий прием, впрочем, как обычно. Огромное спасибо всем моим друзьям, всем тем, кто участвует в моих гастролях. Николаю из Неба, Татьяне Долговой, Игорю Кеа, Вадиму Роману. Всем вам, тольяттинцы, огромный привет. Завтра увидимся в пространстве Неба. Не пропустите мое выступление. Будем вспоминать все вместе 2008 год. А прямо сейчас мы начинаем классику рекорд.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: У микрофона MC Жан, вы слушаете «Классику рекорда». Программу, в которой для вас звучат только самые убойные, самые крутые, золотые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд». Давайте заглянем в афишу событий на официальном сайте www.radiorecord.ru. В ближайшем обозримом будущем, а точнее 3 октября, мы встречаемся в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге на фестивале «Белая снежная королева». 16 октября и 7 ноября в Москве и в Санкт-Петербурге пройдет трансмиссия под названием «Портал». 31 октября – пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. И 14 ноября и 4 декабря традиционно в Санкт-Петербурге и Москве пройдет супер-дискотека 90-х «Радио Рекорд». Это
1: слушайте специальный канал «Рекорд Классикс» на сайте и в приложении «Радио Рекорд».
0: Это «Классика Рекорда».
1: В эфире
2: «Классика Рекорда».

Классик Рекорда завершается. Еще раз, этот выпуск Классик Рекорда и другие выпуски уже можно скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на официальной страничке www.radiorecord.ru или в мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. А я люблю вас, ваш MC Жан. Услышимся через неделю. Встречайте Рекорд Пати!

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное пятничное действие, которому рекорд-пати, друзья. И впереди у нас 120 минут для того, чтобы собраться на импровизированных танцполах, максимально мощно ворваться в это двухчасовое действие. Ну и, конечно же, друзья, напомню о том, что главное трансовое событие страны от Радио Рекорд не за горами, оно возвращается. Поэтому встречаем новую постановку фестиваля трансмиссии «Портал». На сцене Ронски Спит, Алин Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки, мультимедийное шоу. И все это 16 октября в Москве в Вики Стадиум, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Ну а во вторник, 1 сентября, цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Поэтому, друзья, успевайте купить их выгодно на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

Впереди еще 90 минут, и если вдруг вам мало одной танцевальной волны, у Радио Рекорд есть мобильное приложение, а внутри него больше 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный и танцевальный вкус. Если хочется хаоса, пожалуйста, нужна классика, выбираем классику. Захотелось чего-нибудь неожиданного, тоже найдем. Ну а чтобы потом вспомнить, где же была та самая станция, просто добавляйте ее в избранное, и все, ваша персональная музыкальная полка всегда под рукой. Представляете? Круто! Согласен. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд».

находитесь, официально объявляем территорию танцпола импровизированного. Будь то кухня, гостиная, машина, дача. Короче, география значения совершенно не имеет. Главное, чтобы внутри был правильный рекордный вайбик. Ну а прямо сейчас мы продолжаем. Это второй час рекорд-пати. Погнали!

Я же, в свою очередь, напомню, что до финала сегодняшнего эпизода остается всего лишь полчаса. И напоминаю, что в мобильном приложении «Радио Рекорд» вас ждет еще больше интернет-потоков на любой музыкальный вкус. Я практически под любое настроение думаю, что можно выбрать свою станцию, а понравившуюся сразу добавить в избранное, чтобы потом ее долго не искать. Так что приложение скачано, я надеюсь, любимая станция найдена. А мы с вами продолжаем еще полчасика танцевать здесь, на радио-вечеринке «Рекорд Пати». Давай! Рекорд Пати.

Кстати, отмечу, что на этом танцевальная жизнь рекорда не заканчивается. Конечно же, да. Напомню вам про телеграм-канал, плейлисты «Радио Рекорд». Там собран музыкальный, танцевальный контент, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с «Колбасным цехом», «Русским часом», новое шоу «Час резидента», а также мои шоу «Рекорд Клаб Шоу» и «Рекорд Релиз». А все, что касается моих проектов, мы с вами, как водится, обсуждаем у меня в телеграм-канале. Меня же, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.

0: This is Gabba. Thank you for tuning in. For more info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио. Только музыка.